или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и Бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 2 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: О, май, красота.
13: На бархатпаркском языке это означает дикий, но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
14: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнеп 321-246-8000-56337-0+.
15: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твоя.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП «Павлов Максим Александрович», ОПРНП 5234-205-328-102-18+.
10: При поддержке радио Рекорд.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.27, Турбоута, трэш-пати на рекорде. Давайте взбодримся чем-нибудь музыкально-нетривиальным. Сегодня, знаете, песня, которая... Ну, я вот чувствую внутри, что каждый будет согласен с исполнителем, потому что, ну, кто из нас вот сейчас в взрослом возрасте не мечтает провести лето в деревне у бабушки? Ну, по-моему, рецепт идеального теплого времени.
2: Скажите, а как вы будете проводить это лето?
3: В деревне у бабушки.
4: Довольно неплохо.
3: В деревне у бабушки.
4: Это очень приятно.
3: В деревне у бабушки.
2: Где?

0: ну, правильно начнем. Все-таки вкусно, надо утро начинать. Впереди у нас игра «Рекорд угощает». Поверив в ваши кулинарные способности, блюдо я кое-кое загадал. Отгадаешь, что это, да будет тебе вкусно. 205, 100, ровно и 3, номер рекорда. Звони.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: А давайте о вкусненьком поболтаем. Вместе с Региной будем сегодня это делать. Регина, доброе утро. Тебе привет.
2: Да, доброе утро.
1: Здравствуй, здравствуй, хорошая моя. Как настроение, как дела у тебя, рассказывай. 2 июля у нас уже, между прочим.
2: Ой, отличное настроение. Сегодня лечу домой.
1: А, ты откуда куда летишь?
2: А, временно была в Сочи. Теперь
1: лечу к Шмерц. О, ты моя хорошая. Слушай, но смотри, штука такая. Покушать вкусненько любишь?
2: А, да.
1: А вот представим страшную ситуацию. Если тебе в жизни придется есть только вот одно блюдо, что это будет? Вот и больше ничего. Только одно и больше ничего.
2: Ну, пусть будет эта солянка.
1: Ой, ну хорошо, да. Вкус имеется. Так, Регин, смотри, мы сейчас пойдем на воображаемую кухню, будем готовить воображаемое блюдо. Это не солянка, сразу говорю. Кое-что другое, тоже, кстати, вкусное. Итак, слушаем рецепт. Берем свинину, помыли, посушили, нарезали небольшими кубиками, положили, подождали. Капусту тоже взяли, снимаем верхние листочки, капусту нашинковали, положили. Картошку тоже берем, очищаем, нарезаем средними кубиками. Берем морковку, тоже нашинковали ее. Помидорки нарезали, кожицу снимаем, все это мелкими кубиками. Лук, чеснок тоже нарезаем. Дальше на сковородке на среднем огне разогреваем масло растительное, туда лук 1-2 минуты жарим. Добавляем потом морковку вместе 2-3 минуты жарим. Потом выкладываем свининку, туда же посыпаем паприкой, солью и перцем. После все перемешиваем, тушим под крышкой 10 минут. Потом добавляем картошку и капусту, выливаем кипяток, тушим на медленном огне еще 30-40 минут под крышкой. Далее добавляем помидор, чеснок, перемешаем, тушим, тушим еще 5-7 минут. Ну и все, наше блюдо готово. Приятного аппетита. Что же это?
2: Может быть, это бигус?
1: Конечно. Это именно он. Молодец. 100% попадание. Я тебя поздравляю. Приятного тебе аппетита. В Максимилианс, баварский ресторан, мы тебя отправляем. Так что наслаждайся. Хорошего дня.
2: Спасибо, вам хорошего дня.
1: Ой, спасибо большое. Мы полетели дальше вместе. Holy Flame вместе с нами. Послушаем работу Тану прямо сейчас на рекорде.
0: Рекорд угощает.

0: Сеть космическую.
1: И о погоде за окном давайте поговорим. Плюс 20 сейчас на термометре Красноярска. И будет теплеть, потеплеет сегодня аж до 28. Дождя, кстати, сегодня не прогнозируют нам Яндекс.Погода. День будет облачным, но с прояснениями. Ветер дует в северо-западном направлении.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
2: Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка. И шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы. Теплые бассейны на любой вкус. Сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
8: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
9: При поддержке радио Рекорд.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: Утро предпятничное продолжается, четверг на все двигается, между прочим, уже 9.02 в Красноярске. Это Турбоут на рекорде. Здрасте, мои хорошие, меня Дим Малый зовут. С добрым. А давайте разберемся, что за день сегодня. Все-таки 2 июля, на секундочку, Всемирный день собаки. Сегодня, кстати говоря. А кому-то подходит, между прочим. Вот, в частности, мне точно, я как минимум год собаки родился, поэтому ваш покорный слуга тут еще пес. Ладно, грустный праздник. Праздник трезвенников и язвенников сегодня. Поэтому не-не, будьте сегодня поздержаны. День сюрпризов. Также 2 июля, Всемирный день НЛО, день уфолога, кстати говоря, день дирижабля и день спортивного журналиста. А, для любителей сладкого, день малинового чизкейка. Пожалуйста, такие праздники, выбирайте кому что по душе. Я нам подобрал впереди плейлист классный. Феликс Йен, Полина, Джей-Зи, Келвин Харрис, Медуза, Марк Бенджамин, Хёртс и Purple Disco Machine, Дэвид Гетта и Авалон Роксон. С него начинаем прямо сейчас. Vertigo на рекорде.
1: Турбо утро на рекорде.

0: утро. Воу-воу-воу, притормози, полегче.
1: 9.17, так, давайте взглянем на дорожную ситуацию в Красноярске. 3 балла на дорогу, как сообщает Яндекс.Карты. Есть местами затруднения, 6 балла прямо сейчас на Высотной из ЦА в центр. Наоборот, Матросова в центр 6 баллов, из центра 5. 5 баллов на Макса к Большому концертному залу. Мичурина в сторону поселка Суворовский 4 балла. 4 балла на 9 мая в сторону Солнечного. 8 баллов скопилась пробка на Октябрьском мосту в сторону Взлетки. И 4 балла на мосту 3 семерки в направлении Березовки.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: новости на рекорде.
1: Время важных новостей. Британские врачи зафиксировали эффект летнего пениса. Да, это серьезная новость, ребят. В теплую погоду кровеносные сосуды расширяются, чтобы охлаждать тело, поэтому из-за активного притока крови достоинство визуально увеличивается. Это не шутка, не теория, медицинское наблюдение ученых. Чувствуете, мужчины, как уверенность в себе прибавилась? А едем дальше. Вот такая новость. 96-летняя бабушка устраивает в доме престарелых вечеринки с алкоголем, и теперь ее хотят выселить. В США пенсионерка по имени Дроняк прославилась своими тусовками. На них она громко включает музыку, зовет всех на танцы, а также приносит спиртное. Когда администрация узнала о таком кутеже, ей пригрозили выселение. Однако заядлая тусовщица просто провала письмо с предупреждением и продолжила отрываться. My God, бабуля. Молодец. Дальше история трогательная, ну и прям классная, финал классный. Мужчина каждый день танцевал для парализованной жены, хотя она просила дать ей умереть. Женщина потеряла надежду и умоляла мужа отпустить ее, но он не сдавался. Тратил все деньги на лечение, почти 20 миллионов рублей, не спал ночами, а днем прихорашивался и танцевал перед кроватью, чтобы вызвать у нее хоть одну улыбку. И чудо случилось, она пошла на поправку, вернувшись к нормальной жизни. Вот мужик красавчик, молодец. Едем дальше. Верховный суд запретил схему Долины. Теперь нельзя отменить сделку с жильем только из-за заблуждения продавца. Президиум Верховного суда утвердил новые правила. Если покупатель действовал добросовестно и не знал об обмане, сделку уже не оспорят. Заблуждение продавца насчет мотивов больше не считается веской причиной для отмены. Исключение, если покупатель знал или должен был знать о мошенничестве. Ладно, едем дальше. Вот такая новость. Внимание! Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. За 5 лет доходы россиян выросли на 37%, быстрее только в Южной Корее. В исследовании учитывались активы за вычетом долгов. Для сравнения, в Великобритании показатели упали на 23%. Ну, конечно, там-то хуже. Но вот интересно, за 5 лет доходы россиян выросли на 37%, а цены процентов на 300. Ну, ладно. Тут же главное про доходы. Ладно, есть еще одна новость. Россия начала закупать бензин в Индии из-за проблем с топливом. Как пишет издание Reuters, уже отправлено около 60 тысяч тонн, в планах до 400 тысяч тонн в месяц, включая Беларусь. При этом Россия сама отправляет нефть в эти страны, где ее перерабатывают.
0: Новости на рекорде.

0: Вец, ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН, 113, 110, 118, 44, город Сыктывкар, реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по сбору денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
4: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Офлайн.
1: А не пойти ли нам в кино? Да, ребят, куда отправляемся? У нас Вероника на линии. Вероник, доброе утро, тебе привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Такой голос загадочный, Вероник. Как настроение у тебя, дорогая?
2: Да, отличное настроение. Еще и дозвонилась к вам. Вообще теперь супер.
1: Молодец. А вот расскажи, вот 2 июля, 9 утра, 41 минута. Ты чем занята?
2: Ну, к сожалению, я работаю.
1: Так вот, невесело. А в чем вот что-то вздох такой? Неужели ты не любишь свою работу? Или просто отдохнуть хочется летом?
2: Да нет, в принципе, нормально у меня работа. Просто так тепло сегодня. И, конечно, мыслями немножко в другом месте. Но ничего, скоро выходные.
1: А вот где ты мыслями? Ну-ка, давай. Где-нибудь на пляже, да? Или возле бассейна,
2: ну,
1: да, под солнышком?
2: Ну, конечно, на пляже, хорошо, возле бассейна.

0: возле водички.
1: Ну, а что? Ну, возможность появится, я уверен. Я уверен, лето. У нас еще два месяца лета, Вероник, поэтому все хорошо. А, пока про кино поговорим. Есть ли у тебя какой-то, может быть, любимый жанр? А может быть, конкретно любимый фильм?
0: А любимый фильм, вряд ли скажу, их много, которые нравятся. Но жанр — триллеры, детективы, что-то такое. Комедия, конечно, тоже неплохо.
1: Ну, под настроение, в общем. Смотри, смотри, штука такая. Я тебе кое-какое кино загадал. Легендарное, правда. Одну строчку буквально про него расскажу. По ней тебе нужно догадаться, что же это за фильм. Это, честно, не триллер, это не комедия. Итак, внимание. Пожилая женщина рассказывает эротические истории группе водолазов. Как ты думаешь, Вероника, что это все? Да, да, да. В этом и суть.
0: Так, а если... Можно еще раз, пожалуйста?
1: Давай, пожалуйста. Пожилая женщина рассказывает эротические истории группе водолазов. А это классическая картина, на самом деле.
0: То есть ее прям много кто знает.
1: Конечно, да? Конечно. Ты точно ее знаешь, Вероника. Я бы тебе посоветовал вот вспомнить начало фильма, почему речь идет именно о пожилой женщине. Потому что в начале этого фильма она предстает...
0: Я поняла, это «Титаник».
1: Конечно, да! Это именно... Ну, вот так вот, пожалуйста. Это именно «Титаник». Я тебя поздравляю, Вероника. Два билета в «Киномакс» твои, так что уже решаешь, с кем пойдешь, какой фильм будешь смотреть. Приятного тебе просмотра желаю.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. И прослушивание, кстати, приятного тоже, и не только тебе, а всем нам. No Broke Boys от Disco Lines прямо сейчас на рекорде.
2: Рекорд офлайн.

0: Утро. Включай третью космическую.
1: О погоде за окном поговорим прямо сейчас. На термометре Красноярска плюс 21 и ясно. Далее потеплеет до плюс 28 по сообщениям Яндекс.Погоды. День обещает быть облачным, но все-таки с прояснениями. Ветер дует северо-западного направления, слабый, 2 метра в секунду.
2: Дэнс Лето
0: на рекорде.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая Эра».
4: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2

0: радио. Главное – танцевальное. Попутчики.
1: Попутчики.
2: 10.01. Никогда такого не было. И вот опять мой бессменный коллега Ренат Каримулин.
3: Бессмертный, чуть не сказал.
2: Слушай, я даже чуть задумался. Ты для меня бессменный.
3: Кто ты для меня?
2: А я для тебя нет досменный, получается.
3: Бывает.
2: Так случается.
3: Давай поговорим об этом за эфиром. Друзья, это Рекорд, это Попутчики. Спасибо, что нас слушаете. Нам по пути, как обычно, со всеми, кто за безопасное дорожное движение. Друзья, у нас сегодня вообще уникальный эфир, потому что, во-первых, завтра 90 лет госавтоинспекции.
2: Подожди, вот тут нужно сделать.
3: Давай, Рита.
2: 90 лет.
3: 205-100-3 телефон. Можно, кстати, до нас дозвониться. И нужно. И, друзья, в гостях у нас сегодня уникальный гость. Я так ее представлю. Самый главный гаишник в мире. Людмила Михайловна Руденко. Людмила Михайловна, доброе утро.
4: Доброе утро. Утро.
3: Ветеран движения. Ну, вот мы с Димой на пару лет постарше Людмилы Михайловны. Вот в наши времена. Вот давайте мы с главного начнем. Все-таки считалось, что это такая больше мужская профессия. Вот я не могу не спросить, вот как докатились до жизни такой, в свое время выбрали этот путь. Потому что действительно огромное количество лет на службе и много чего повидали. Тогда, когда еще никаких там ни беспилотников, ни камер, ничего этого не было, а были просто люди, вот мы сейчас за эфиром двумя словами перекинулись, были люди и их друг к другу отношения. Вам слово.
4: Я ведь начинала не с милицейской службы.
3: Так.
4: Я начинала с педагогики. Я закончила дошкольное педагогическое училище, которое находилось на улице Дубровинского, 72. Поступало на 7 человек, а приехала я из Хакасии, из Таштыпского района, села Таштып. Закончила школу, и мы 7 человек выехали в Красноярск поступать в это дошкольное педучилище.
3: И поступили.
4: Поступила только я одна. Мне одной повезло. Как повезло? Удивительно. Учились все ровненько. И закончила училище. Меня отправили работать в Ширинский район, рудник Туим, воспитателем детского сада. Сразу выделили квартиру, предоставили возможность работать в удобном месте. Детский сад рядом был. Дети были великолепные, грамотные дети были. Я даже иногда думаю, Господи, откуда они столько много знают? Все, мы с ребятишками познакомились, и мы дружили с родителями, занимались рисованием, музыкальным пением. Я даже играла на домре.
3: Всем, кроме учебы, короче.
4: Да, на домре играла.
2: Хорошее детство.
3: Нормальное прям такое. А дальше как? Вот,
2: где случился этот самый
3: поворот? Случился поворот, да, вот в сторону дорожной полиции?
4: Я поехала после... 2 года отработала, и поехала. У меня папа после войны остался в Ленинграде. Тогда Ленинград, Санкт-Петербург не было. Я приехала туда поступать в институт имени Герцена.
3: Так.
4: Я когда пришла с документами, меня встретил папа. Встретил, рассказал мне, вот там-то институт находится. А мне говорят, а вот прием уже закончился, приезжайте на будущий год. Я на будущий год уже не приехала. Я поехала в Красноярск. В Красноярске поступала снова в педагогический институт. В педагогический институт я не поступила. А потому что не сдала экзамены. Экзамены сдала, но по конкурсу вот как не прошла.
3: Так.
4: Да, скорее всего, было. Осталось работать в детском садике, воспитателем детского сада на предприятии, которое называлось ХМЗ, химико-металлургический завод. Детский сад был санаторный. И первый вопрос, который мне в кадрах задали, дети, которые ходят в этот детский сад с туберкулезной интоксикацией, вы не боитесь заразиться? Я говорю, нет, не боюсь. Заработная плата там была выше, чем в других детских садиках. Я поступила, приходила на работу, как на праздник. Родители приходили с удовольствием, отдавали мне детей своих. Все дети были дети работников завода ХМЗ.
3: Так.
2: Где же эта судьбоносная встреча с человеком, который...
3: Мы все-таки сейчас доберемся. Мы сейчас доберемся. Доберемся до госавтоинспекции.
2: Поворот сюжета происходит.
4: Ну, поступать все-таки желание было. Память была хорошая, думаю, надо поступать. И пошла я сдавать экзамены без подготовки на факультет правоведения Томского госуниверситета. Здесь был на улице Ленина
3: филиал.
4: Был филиал. Экзамены я первый год сдавала. Не сдала почему-то. Мне сказали, что у вас за сочинение тройка. Ибо по конкурсу я не прошла. На будущий год я снова пришла. Я попросила, покажите мне, пожалуйста, работу, которую я сдала. Я не могла с ошибками допустить ошибок много. Да. Мне ничего не показали, но сказали, что если вы хотите, мы вас возьмем на резервную группу. Пожалуйста, обучайтесь. Но если будет завал на первом же курсе, мы будем вас убирать. Я первый курс закончила. Трудно было заканчивать, потому что я уже вышла замуж, у меня родился ребенок, я была мама, мне надо было и ребенком заниматься, и ходить на лекции, я на заочном училась. В общем, вот так шло мое становление.
3: Поступательно.
4: Да. И когда я перешла на четвертый курс, деканом тогда был Иван Александрович Баянов. И из кадров УВД позвонили ему и сказали, подберите нам там толковых ребятишек. Мы сейчас будем пополнять. Ну, нет людей.
3: Не комплект.
4: И среди толковых ребятишек я оказалась.
3: Так.
4: Вот я пришла в отдел кадров, прошла со своим паспортом. А когда я зашла в отдел кадров, в кадрах сидел майор. Телосложение такого, как у меня. У меня был 42-й тогда размер. Они на меня посмотрели, говорят, а вы что, работать пришли? Да, меня вот отправил Иван Александрович Баянов. У нас своих некуда девать, у нас с высшим образованием, вы еще не закончили, все, идите. Я думаю, как хорошо, что меня не взяли сюда, я и не хотела сюда идти. Я вернулась к Баянову, и говорю, Иван Александрович, меня не взяли, потому. А он говорит, как не взяли? Звонит Хлебников, был начальник отдела кадров, я сейчас имя, отчество, вы его не помню. И Хлебников говорит, как она у меня не была? А он на меня смотрит, так вы там не были? Я говорю, была, но меня не взяли. Он говорит, и возвращайся. Я пришла к Хлебникову. Хлебников целый час со мной беседовал. Обо всем, есть ли у меня квартира, замужем я или нет.
2: Это важно.
4: Все,
3: Хорошее собеседование,
4: расспросил. Ну, сказал, у меня есть служба, в которой вы подойдете для работы. Целый час со мной беседовал. Изучал, смотрел на меня. Я была почему-то не испугана, смотрела смело так в глаза ему. Пойдете в ГАИ работать? А я вот на четвертом курсе была ГАИ. А это что за служба такая?
2: А это какой год? Можно поинтересоваться?
4: Это было, сейчас скажу. Ох, как сложный вопрос вы задали мне.
3: Дима любит сложные вопросы задавать, да.
4: Потом вспомню, скажу.
3: Хорошо.
4: ГАИ, инспектором, будете работать в детских садах, в школах, в педучилищах. Будете обучать детей.
3: Ну, то есть, по сути, то же самое, чем занимались, только в форме.
4: Да. И первое звание получила рядовая милиция. Мне выдали форму с красными погонами. И я пошла на первую программу на телевидение. А вел тогда программу 02 Никотин Юрий Михайлович, по-моему. И он уже был капитан, а я...
3: Это ваше было первое служебное задание, да, по сути,
4: первое,
3: да?
4: Первое задание, которое должна была выступить у него в программе.
3: Угу. О чем говорили, помните?
4: А, конечно, помню.
3: Ты волновалась?
4: Нет.
3: А, нет.
4: Абсолютно, ну, не
3: говорю.
4: Я же два года проработала в дошкольном секторе. Я с детьми умела разговаривать, поэтому мне это легко было. Я, значит, сказала, значит, поздоровалась с детьми и сказала, что сегодня мы будем не только изучать, а повторять правила дорожного движения, а вы будете мне отвечать на вопросы, на сложные, которые я вам буду задавать. В письменном виде присылать эти ответы на краевое радио. Мы будем подводить итоги, и наша программа будет называться «Светофор».
3: Вот так вот.
2: Вот. А наша называется «Попутчики на рекорде». Давайте пару треков послушаем,
3: давайте.
2: И обязательно вернемся в эфир.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики.
1: Друзья, всем еще раз привет. Попутчики на рекорде. Здесь сегодня у нас в гостях великий человек, легендарный человек. Мы выяснили, в каком году Людмила Михайловна поступила на службу в ГАИ. Было это всего лишь 61 год назад. В 65-м году. Давайте так, вот тогда, когда вы пришли на работу, вот тогда было обязательное условие, что у сотрудника должны быть водительские права? Или тогда еще не было такого?
2: Не было тогда. Тогда самостоятельно подготовился, приходи и сдавай экзамены. Я так и сделала, самостоятельно подготовилась, пришла сдавать экзамен. Теорию я сдала очень легко, а рядом со мной сидела доктор. А она меня локотком так подтолкнула и говорит: а ты вот этот мне скажи, как ответить. Я посмотрела думаю, что же, взяла билет и вот так переставила. Я уже на свои 10 вопросов надо было отвечать. Я переставила, взяла, ей проставила, передвинула и снова сидела. А ведущий, кто-то, кто вел, говорит: вы там о чем? Я говорю: это ни о чем, просто общение.
1: Ну, получилось.
2: Пошла сдавать после экзамена теоретического. Ну, там кто-то сдал, кто-то не сдал. Я экзамен теорию сдала, и меня отправили сдавать вождение.
3: Как с вождением?
2: Как я обучилась? Я обучалась. Меня обучали разные водители. Я же не готовилась на курсах. Не была. У меня разные водители. Водители из глав Красноярстроя приезжали к нам. Водители из Министерство просвещения, тогда Министерство образования, приезжали. Ну, хочешь покататься? Хочу. Они меня возили по городу, и за город выезжали, показывали, как и где что делать. И вот, наконец-то, я села на экзамен. Были «Волги» ручным.
3: На «Волге» сдавали экзамен?
2: Да. Нет, я сдавала на «Жигулях». Села, выехали. ГАИ тогда была на улице Ленина, 120. С двора выехали. Доехали до улицы Горького с правым поворотом. Тогда двустороннее движение было. Повернули на улицу Горького, потом на Мира и ехали до Диктатуры. Я водитель, инспектору, который сидел со мной из учебной организации, я ему говорю: вы мне заблаговременно скажите, где повернуть, направо или налево. Он говорит: скажу. И подъезжаем к диктатуре, он говорит: ну, теперь смотрите сами по обстановке. Я по обстановке посмотрела, там двухстороннее движение раньше везде было. Я повернула налево, доехала снова до Ленина, от Ленина снова на Ленина 120. И говорю: здесь тормозить, останавливаться. Он спрашивает у меня: вы где работаете? А я говорю: здесь работаю. Он: тогда все понятно. Экзамены я сдала. Пошла и во вторую половину дня получила удостоверение.
1: Вот.
2: Первого раза.
3: А сами в итоге на машине-то ездили, но много лет вообще водительского стажа у вас?
2: Не было у меня водительского стажа. Нет, я сдала с первого раза, потому что ездила на разных машинах. Угу. Только где предоставляется.
1: А потом, уже когда получили?
3: После ездили на машине вот в последующей жизни?
2: Конечно, потом-то ездила, после того, как удостоверение получила.
3: Ну, это понятно. Как долго проездили в итоге на машине?
2: Как долго?
3: Да. Как долго?
2: По времени долго ездила.
3: Да, сколько лет вообще стаж? Сколько вы за рулем проездили?
2: Вот в общей сложности более 40 лет.
1: Больше 40 лет.
2: Да. Более 40 лет я была за рулем.
1: Людмила Михайловна, мы тут в попутчиках частенько говорим вот про воспитание молодежи, подростков, да, и детей в том числе, вот о чем вы начали говорить. Вот какие тогда инструменты пропаганды использовали? Вот, не знаю, сейчас мы с ребятами общаемся, какие-то игры там, да, понятно, что там и общение, и какие-то открытые уроки. Вот вы какие тогда были механизмы? Как это вообще налаживалось, работа с молодежью?
2: У нас тогда было соревнование. Соревнование участников дорожного движения. Соревнования юных инспекторов движения. Уже в 1972 году, когда были создавались отряды.
1: Юные инспекторы движения тогда уже были.
2: Создавались только, да? С 1972 года. Угу. Вот с ними у нас были соревнования. Соревнования называли «Безопасное колесо». Вот там было очень много. И надо было ответить на научные вопросы. И прокатиться на велосипеде по дорожным знакам, которые расставлялись на территориях, где это проходили. Вот соревнования. Вот в Красноярске, допустим, эти соревнования проходили на базе Дворца пионеров, который сейчас находится на Каче.
1: Ну, на Каче, в центре, да?
2: Да, там. В центре города. Ну и, конечно, были радиопередачи, которые посвящались знанию правил движения. И вела эту программу и я вместе с Галиной Александровной Шелученко, это работник краевого радио, очень известная журналистка.
1: Я думаю, что многие помнят ее.
2: Ее помнят, да. Конечно, Галина Александровна. И одной из программ, которую я повезла в Магадан на конкурс вот этих передач, одна из программ наша заняла первое место. Я привезла кубок и диплом привезла тогда начальникам.
1: Людмила Михайловна, а вот обратная связь от слушателей, да, это сейчас там есть, пожалуйста, там смски, там чаты, пожалуйста, все что угодно, интернет. А тогда вам писали письма?
2: Писали, отправляли ответы на вопросы.
1: Что писали там, не знаю, спасибо, давайте вот эту тему там разберем еще. И, ну, пожелания какие-то.
2: Отвечали на наши вопросы. Мы задавали, устно задавали вопросы, а они отвечали на устные вопросы и присылали на краевое радио.
1: Много там было писем?
2: Много. Работал тогда Алексей Клешко вместе с Галиной Александровной. Они меня приглашали, говорят, вот эти, ответьте, где хорошо, где кого награждать будем. Вот такая была возможность общаться с детьми.
1: А вот вы говорите, много писем, ну это сотни или тысячи прям?
2: Ну тысяч не было, ну было, допустим, одна радиопрограмма прошла, задали вопросы, ну допустим, три вопроса, на них нужно было ответить. Ну приходило, ну пожалуй, 500, может быть, 550
1: писем. Ну это прям много. Прилично.
2: Много, прилично, да. Я считаю, что много.
3: Тысяч. Ты же должна сесть, разобрать эти 500 писем.
2: Да, это разбирать надо было. У нас там была специальная бригада, которая занималась, раскрывали все. Я потом читала все, долго работали над этими ответами. Награждали.
1: Давайте немножко вот вернемся там в 60-е, 70-е. Понятно, что и машин было меньше, да?
3: Ну, кстати, вот у меня тоже вопрос. А нет ощущения, что тогда было безопаснее? Ну, в мере того, что движение было
1: спокойнее было.
3: Да.
1: И вроде и водителей мало, машин мало, и все вроде все знают, да? И ДТП мало, да?
2: ДТП было.
1: Но они тоже же случались в любом случае.
2: Конечно.
1: Да? Вот. Как вообще атмосфера была тогда на дорогах?
2: Вот все, что случалось... Это не потому, что водители не знали правил движения, а это случайности. Вот едут навстречу два автомобиля, один из них поворачивает направо, второй не уступает дорогу, дорожное происшествие. Вот это такое популярное дорожное происшествие, когда один другому не уступает дорогу.
1: Сейчас тоже многие не уступают.
2: Ну и сейчас это есть, вот это. Ну и дорожные условия. Не было тогда таких возможностей. Вот сейчас дороги обращают, наверное, на эти дороги все наши службы. И дорожники, и работники госавтоинспекции не дают покоя ДО. Так что сейчас проще. А тогда не было ж дорог. Поэтому дорога едет, допустим, в Хакасию. Там и повороты, и скользко бывает, непогода бывает какая-то.
3: Где-то хлоп, а асфальт закончился, нету асфальта больше. Да.
2: Так что,
3: ребят, ну не жалуемся, у нас хорошие дороги сейчас.
1: Да, прекрасно.
2: Сейчас, да.
1: И знаки, и все остальное.
2: Знаков было мало тогда. Вот у нас, я вижу в исторических документах, допустим, на улице Мира Сурикова был всего один знак.
1: Ну, ты смотришь какие-то архивные фотографии, да, там прям вот две машины и один знак.
3: Один конкретный знак.
1: Все, это что, это улица Ленина у нас, 75-й год.
2: От железнодорожного вокзала до Перенсона можно было ехать пассажиром на телеге.
1: А, вот так?
2: Да.
3: Такой вот общественный транспорт был.
1: Да. Ребят, ну на сегодня такой у нас экскурс такой в историю. Давайте пару треков на рекорде послушаем. Можно до нас дозвониться. Я напоминаю, что завтра у нас большой праздник, день рождения госавтоинспекции. Можно пару слов теплых сказать, а может и не пару. Дозванивайтесь.
0: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Клубный проект. Дыхание ночи.
8: модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
11: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнип 321-246-8000-56-337-0+.
12: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Корди, сегодня у нас в гостях ветеран движения Людмила Михайловна Руденко. Мы вспоминаем, как работалась госавтоинспекция тогда, буквально несколько там, некоторое время назад, несколько десятков лет назад. Людмила Михайловна, доброе утро еще раз. Давайте мы... у меня вопрос, знаете, какой? Сами когда-нибудь нарушали правила дорожного движения?
2: Да.
1: Знаете, честно, честно признаюсь.
2: Да, честно сказать, как нарушала? Зеленый сигнал светофора, я еду, я проезжаю уже вот-вот-вот-вот, а в это время загорается мне.
1: Да.
2: Мне некуда деваться уже. Я заехала на сплошную линию, на которую заезжать нельзя.
1: Эх.
2: Штраф приходит, оплачиваю регулярно. Как только приходит штраф, и второе нарушение, которое...
1: Их было два.
2: Да.
1: За всю жизнь.
2: Телефон, который не дает мне покоя.
1: Ну, ё-моё.
2: Положила телефон.
1: Людмила Михайловна, давайте мы про юных инспекторов поговорим. Да. Движение, которое зарождалось вот тогда как раз. Во-первых, вот вы когда в своем отделе пропаганды работали, у вас вот на старте сколько было подчиненных коллег? Ну, вы же не одна работали, наверное, да?
2: Вот если говорить про край, в каждом подразделении госавтоинспекции...
1: По районам, да?
2: По районам. Угу. Был инспектор, который отвечал...
1: Вы всех знали?
2: Всех в лицо знала, всех. Собирали, проводили мы семинары, совещания, учились друг у друга, рассказывали о своих делах, все, что мы в своем регионе делаем. В Ачинске такой семинар большой проходил, в котором принимал участие начальник тогда отдела ГАИ Гич Александр Сергеевич. В Канске участие принимал тоже. Приезжали, первые лица приезжали на эти семинары, потому как у каждого свои мероприятия. Угу. И обучение шло, передача опыта работы. В общем...
1: Вот движение юных инспекторов, смотрите, а это всегда тоже ориентировалось на школьников, на студентов, на молодежь или кто-то еще помогал? Родители, может быть, да? Вот сейчас у нас есть тоже движения целые родительские. Тоже они вот помогают, в том числе и ребятам из ГИБДД. Вот как это тогда... Тут только-только начинала работать.
2: Ну, то, что касается родителей, родители шили форму одежды.
1: А, вот так?
2: Форма одежды юного инспектора была синяя.
1: То есть ее нельзя было ни купить, ни заказать, ничего?
2: Нет, мы шили ее. Вот я, у меня была...
3: Давай, Абдулеса, нет,
1: ничего не было, никаких не маркетплейсов.
2: Вот тебе. В Красноярске, это была мастерская на переулке Вузовском. И тогда возглавляла вот эту организацию бытовую Людмила Григорьевна Пашкова. Она бывшая депутат Заксобрания. А шила форму одежды, когда я к ней пришла вести разговор о том, чтобы пошить. Угу. Нам нужно было 100 комплектов пошить. Деньги платили за это родители. Я очень с большим трудом зашла к ней в кабинет. Потом она вышла и говорит, а почему же ты ее секретарю? Она сейчас занята. Людмила Григорьевна вышла и говорит, почему вы не пропускаете ее? Заходите. Я зашла и рассказала, она просто охотно приняла и говорит, хорошо, нарисуйте нам картинку, все, что вы хотите.
1: Ну, ты сразу пошла навстречу.
2: Сразу, вот спасибо ей, это наша крестная мать для формы, по форме одежды юным инспектором.
1: Смотрите, вот то, что сейчас принято называть волонтерством, да, наверняка во все годы же были какие-то неравнодушные люди, которые просто помогали там, кто делом, кто советом, кто звонком, кто еще чем. Вот как с вами работало население? В том числе, да.
2: Да, кто финансировал?
1: Как с людьми вообще работали?
2: У нас в этом плане никаких проблем нет. И сейчас, когда мы готовим вот эту встречу с нашими красноярцами в связи с 90-летием, и сейчас все банки, куда мы обращаемся, никто нам не отказал. Концертная программа, которая не бесплатная, идет, все, мы все оплачиваем. И те мероприятия, которые мы с детьми проводим, то же самое. Обращаемся в народное образование, они нам пока оказывают помощь. В этом плане волонтерство у нас вот присутствует.
1: И тогда тоже все было нормально?
2: Тогда без проблем все решалось. Без проблем. Да, это как-то не волонтерство называлось, а вот как теплоход взять и повезти детей до Игарки. Начальник приходил, он даже не приходил, а давал мне задание, я приходила к нему, договаривалась. Давайте вот детей будет 120 человек, они из края приедут. Так, на сколько вам надо? Туда и обратно.
1: Ну, это минимум сколько?
2: Конечно.
1: Неделя, это... наверное, да? Больше?
2: Нет, не неделя, 5, ну, 5 дней, ну, да, неделя, да. Нам бесплатно теплоход давали. Наши пищевые точки давали нам мясо, рыбу. птицефабрики давали яйцо, и кондитерские наши фирмы тоже.
1: Ну, то есть кормили, покатали, детей, накормили, развлекли, и
2: да,
1: все
2: да,
1: нормально.
2: Да, развлекательные мероприятия, то же самое. Все это присутствовало тогда. Вот сегодня мы теплоход уже не сможем взять.
3: Ну, да, я мало себе представляю, приезжаешь такой, ребята,
1: нам
3: а можно
1: теплоход нужен на 5 дней?
3: На 5 дней туда-сюда, нам скататься туда-сюда, детей, ты играешь.
1: 120 человек.
3: Обратно, как бы, в чем проблема?
2: Тогда это вот было легко.
1: Людмила Михайловна, вот все
3: эх,
1: равно...
3: времена были другие.
1: Работа, она есть работа, да, от нее устаешь. Работа специфическая, сложная, да, вот. Не бывало моментов, когда думаешь, блин, ну все, устала, не могу больше. Какие-то такие прям вот...
2: Нет. Я проработала 30 лет и еще 9 месяцев. И потом пошла на пенсию, потому как мне уже сказали, вот ты сейчас не уйдешь на пенсию, позднее пойдешь, у тебя пенсия будет меньше. Давай успевай, ну, успевай.
1: Надо было уже как бы...
2: И вот, я пошла 30 лет, агентика, я проработала в службе ГАИ.
3: Какая классная раньше мотивация была. Иди на пенсию сейчас, позже пойдешь, меньше пенсия будет. Да?
2: Как
3: все поменялось.
1: Можно сейчас как-то вернуть вот
3: как
1: этого.
3: Тогда, вот, а не как
1: Людмила
3: сейчас.
1: Михайловна, вы же наверняка не одно поколение воспитали,
2: да,
1: ребят и девчат, которые, в том числе и сейчас, наверное, работают, да, и которые сами уже там воспитывают. Вот помните своих первых, не знаю, курсантов, учеников, которые уже к вам пришли учиться, как уже к состоявшемуся специалисту?
2: Елена Лысенко.
3: Сейчас она
2: Елена говорит, Лысенко.
1: Как это было?
2: Она когда пришла и обратилась, хочу работать в ГАИ, я говорю, вот сейчас я тебе даю задание, напиши, вот я расскажу тебе эпизод. На улице Калинина дорожное происшествие. Девочка шла из школы, бегом бежала впереди, вышла из автобуса, впереди автобуса пробежала. Ты что, не допускается правильно?
1: Угу, нельзя.
2: А про обгоняющий этот стоящий автобус водитель сбил ее со смертельным исходом. Напишешь. Я почитаю, и если ты сможешь писать, мы тебя возьмем. Она взяла эту тему, написала, мы внимательно ее прослушали и рассказала она еще дополнительно. И говорю, ну она годится, будет работать. Взяли на работу.
3: А вот девушек тогда в госавтоинспекции много,
2: да,
3: было? Были вообще девчонки?
2: Были.
3: Коллеги?
2: В основном инспектора по пропаганде были.
1: Это
2: женского пола.
1: Женские женщины и были, да?
2: В Канске,
1: да,
2: был Игорь Шабуров, вот тоже великолепный такой парень, и поет, и танцует, и умеет с детьми обращаться. Просто мы его
3: сторонники. Одним словом, талантливый гаишник.
2: Талантливый гаишник, да-да-да. Он инспектор по пропаганде. Брали только тех, кто умеет все это делать.
1: Ну, Дим, ты знаешь, талантливый гаишник талантлив во всем.
3: Абсолютно.
1: Поэтому,
3: а мы знаем на практике таких.
1: Да. Прочим, давайте пару треков на рекорде, пауза небольшая.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, это «Попутчики на рекорде». Мы продолжаем общаться с Людмилой Михайловной Руденко. Говорим сегодня, а как оно было тогда, и плавненько, и как бы вот наши дни тоже цепляем. Людмила Михайловна, вы вот ветеранскую организацию возглавляете и вообще много работаете с разными поколениями, скажем так. Да. Вот, давайте так. Нынешние молодые сотрудники госавтоинспекции наверняка тоже и вас все знают, да, и как-то вот встречаетесь где-то на каких-то площадках. Вот что они у вас спрашивают, какой опыт пытаются перенять, да, и как, вот, какие-то главные вопросы или там подсказки какие-то, которые вот за которыми к вам приходят или звонят, или пишут, а наверняка и все вместе.
2: Самый главный вопрос — это общение с людьми. Уметь разговаривать, уметь услышать, уметь понять и уметь помочь. Вот это самое главное, то, что они... А вот это как, а вот это как? Ну, у нас тогда не было. У нас же были телефоны. А сейчас столько много техники, компьютеры. И сейчас все, они работают вот, сидя за столами. А мы же больше ходили... Идешь в школу, приходишь, куда-то приходишь, все на словесном общении.
1: На живом?
2: Да.
3: Ну, кстати, хочется сейчас, на самом деле, похвалить наших красноярских инспекторов, потому что и от гостей города часто слышу, и сам замечаю, что у нас в городе действительно очень классные и вежливые гаишники. Ну, это правда, правда.
2: Да, самое главное.
3: Люди с регионов замечают, что у нас особенно добро, правда.
1: Людмила Михайловна, а вот тогда вежливость как-то особенно воспитывалась, или это прям вот было обязательно? Не дай бог, там никому не нагруби. А то...
2: Было так же. Было. Это все было. Это,
1: или это от конкретного начальника зависело?
2: Было. В законе написано было о милиции. Вежливое, культурное обращение с гражданами. Ну, это было в законе. А всяко бывало. Бывало так, что инспектор ГАИ так нагрубит, что он приходит с жалобой к начальнику, вызывают инспектора на ковер и говорят: а как, почему ты не понял вот его, почему ты вот это сказал? Зачем ты это сказал? Зачем ты это сделал? Ну, было такое.
1: Людмила Михайловна, вот смотрите, все-таки столько лет на службе, вот какие-то самые, может быть, запоминающиеся моменты, которые вот до сих пор остались. Возможно, кто-то поблагодарил. Может, письмо какое-то пришло, да, ну вдруг. Может, человек какой-то пришел, просто там, не знаю,
3: знаешь, пообщался. Понял.
1: Познакомились с кем-то интересным, там, потом дружили всю жизнь. Ну, вот просто по работе.
3: Мне кажется, Любовь Михайловна помнит все. Я сегодня сижу весь эфир и поражаюсь феноменальной памяти нашего гостя. Все до детальных подробностей.
1: Сейчас Людмила Михайловна говорит, с чего бы начать? Да? Начнем с 65-го. Так. Там, 3 апреля, 9 утра, вот такой случай. Вот какие-то такие вот важные моменты вот для себя какие отмечаете?
2: Вот сразу случай вспомнила. Начальник управления ГАИ, подполковник милиции тогда, Сальников Николай Григорьевич. Я ехала на машине по улице Матросова, и на перекрестке мое преимущество. Мне это преимущество другим водителям не было предоставлено. Затормозили так, дорожного не было. Он выбежал, смотрит женщина за рулем в гражданской одежде. Замечания мне и возгласы такие, которые унизительные, оскорбительные. Я говорю: подождите, давайте разберемся, у кого справа помеха, кто имеет преимущество. Мы чуть-чуть с вами не столкнулись. Я говорю: покажите ваши документы. Я вот как инспектор ГАИ свое показала. Он дает мне удостоверение. Я говорю: я вынуждена буду пригласить вас на беседу к начальнику. Он говорит: я сам жалобу напишу. Я говорю: или вы напишите жалобу. Он написал жалобу, и Николай Григорьевич приглашает его и меня к себе в кабинет.
1: Угу. На беседу?
2: На беседу, да. Я говорю: Николай Григорьевич, я ехала вот так, а он ехал вот так. Это вот было вот так, вот он говорит: так вот это было. Ну, было-то так, но я тоже ведь так. Он говорит: я Сальников сказал, я верю Людмиле Михайловне, я верю, что она поступила правильно. Он: ну, извините, ну, может быть. Вот это было такое, это на всю жизнь запомнила.
1: Вот сколько потребовалось времени, чтобы вот заслужить вот это доверие? Или сразу, с первого дня? По глазам видно, что все
3: нормально. Человек надежный.
1: Человек, да, хороший.
2: Какой вот вопрос ко мне задали сложный. Ну, я надежный, не знаю, как надежный я или надежный, но я с людьми...
1: Ну, ненадежные по 30 лет не работают, и 9 месяцев, да, как минимум.
3: На 90 лет потом на эфир не приглашают ненадежных людей.
2: Ну, меня выбрали председателем Совета ветеранов. Я уже 15 лет работаю здесь, в ГАИ. Ну,
1: вот о чем и речь.
2: В Совете ветеранов. Да. Надо бы уже идти отдыхать, а вот как-то душой уже прикипело. Если я останусь сейчас без коллектива, в котором у меня коллектив шикарный, такие работают у меня вот члены Совета. И коллектив приходит, вот сейчас приходит и говорит, ну а как мы будем встречать?
1: Людмила Ханна, ну, ты же привыкаешь к людям все равно.
2: Да. Это невозможно уйти, оторваться от этого коллектива.
1: Невозможно оторваться от эфира, у нас пара треков, про погоду Дима еще расскажет.
3: Обязательно.
0: Мы за культурное и безопасное движение.
3: Там плавно и стремительно теплеет. +23 на термометре. Облачно сейчас с прояснениями в Красноярске. По сообщениям Яндекс.Погоды потеплеет днем до +28. Ветер дует северо-западного направления, слабый 2 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-328-102, 18+.
10: При поддержке радио. Рекорд.
11: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики.
1: Мы выяснили, что объединяет водителей всех поколений. Это вот некоторые базовые правила, да, которые работали всегда и сейчас работают. Всегда смотри по зеркалам. Людмила Михайловна, вот у нас буквально пару минут остается в финале. Давайте так. Вот бывали ли случаи, когда действительно вот ваше соучастие, участие, внимание, может быть, кому-то здоровье и жизнь даже спасло, да, и ваших коллег. Наверняка такие случаи были, да, несмотря на то, что и машин было меньше, да, и ДТП меньше, и событий как-то на дороге вроде меньше, но все равно они случались, да, вот, может, вспомните какой-то такой случай, который, может, вас впечатлил вот само?
2: А я помню такой случай, когда спустила колесо, и вот я вижу, что колесо, как он не чувствует, думаю, ну, может быть, новичок какой, не чувствует, что колесо спустило, он

0: Левое зеркало. Наблюдайте за движением транспорта, который едет за вами, справа, слева.
1: Постоянно.
0: И реагируйте на это, да?
2: Слушай, нет, это правда, делаете? Вот из своей практики ты по зеркалам смотришь чуть ли не чаще, чем на дорогу. Поэтому
0: ой,
2: это
0: правильно.
2: Полезно на самом деле.
0: Ну и дорогу тоже смотреть надо.
2: Ну не забывай, хотел.
1: Желательно везде, желательно везде. Людмила Михайловна, завтра большой праздник.
0: Да.
1: По этому случаю наверняка есть что сказать. Давайте небольшое, а может быть большое пожелание, напутствие, поздравление всем-всем-всем. И в самом финале парочку таких вот дельных советов от человека с опытом.
0: Ой, много можно хочется сказать.
1: У нас пару минут сказать, буквально. Вот.
0: Да. И вы тоже много можете сказать, и я могу сказать много. Я всем бы пожелала крепкого здоровья. Его беречь надо всем нам. И родителей особенно это касается. Что касается детей, ну, учите их. С личным примером показывайте, как не надо, а как надо, как лучше, как безопаснее поступить в той какой-то обстановке. Детей надо готовить с самого раннего возраста. Иногда ребенок переходит через дорогу, мама идет, а он ее тянет назад. Светофор красный горит, а транспорта нет. И все равно ребенок учит маму.
1: Вот значит, не зря все.
0: Да, не зря. Вот то, что мы делали, не зря. Дети сами показывают себя как настоящие пешеходы безопасны. Я бы всем пешеходам пожелала, уважайте труд водителей. А водителям уважайте пешеходов, которые приступили к переходу улицы, но и нет светофора. Нет возможности им перейти, вот идет бесконечный поток, ну и пропустите их. Дайте возможность прийти, но обеспечьте безопасность.
1: Спасибо огромное, Людмила Михайловна, вам с наступающим завтрашним большим днем рождения госавтоинспекции. Всех благ, здоровья и, друзья, это попутчики на рекорде.
2: А мы поехали, точнее полетели, соблюдая все правила воздушного,
1: не в Питер ли?
2: И воздушного и дорожного движения. Да, прибегом в северную столицу. Далее нас ожидает Санкт-Петербург. Впереди вейкаперы, Никита, Стас и Рыжая. С вами был Ренат Каримулин.
1: И Дим Маланин.
2: Турбоут на рекорде. Полетели.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Всем доброе утро! Ровно 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вы каперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Привет, друзья! У нас четверг, 2 июля. Всех дом... Всем доброе утро, я хотел...
2: Всем дом.
4: Отлично. Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
2: Два гороскопа у нас впереди за эти 4 часа. Конечно, рубрика «Я в эфире», где мы ждем ваши голосовые сообщения. Тем придумаем, чтобы было полегче совсем скоро. Попкорн про кино поговорим. Конечно же, сыграем в игрушку за приз твоих каперов. Ватафакты расскажем с юристом. Пообщаемся, он ответит на ваши вопросы, горячие новости, все это будет. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов». 2 июля 2026 года, четверг.
3: Отгадайте.
4: День одышки.
3: Нет.
4: Так. День соития кроликов.
3: Нет. Неплохо, кстати. Но рядышком.
4: День собаки, что ли.
3: Да.
2: А 14 лет только празднуется. Почему?
3: Да, странно как-то. Как будто собаки 14 лет назад как бы отстояли права.
4: Нет, по собачьим годам это очень много. Вы что?
2: Это как 60.
4: На 4 умножить, да?
3: На 7. Я слышал, что 1 год за 7.
4: Тут не берусь. На 7? Значит, на 7.
3: Если на 7, получается 98 лет.
4: Ну, собаки.
2: Праздник трезвенников и язвенников сегодня. Это тот, который... Ой, я на антибиотиках. Не, я на антибиотиках.
4: Ой, обычно такие люди рюмашечку для здоровья-то хлопнут.
2: А потом хоп, уже и видосы веселые в интернете. День сюрпризов, ребят, сегодня. Ну, сюрприз.
4: О, давайте без сюрпризов.
3: День реки Лены.
2: Леночка, с праздником тебя.
4: Каждая Лена, у которой есть река.
3: День уфолога.
2: О, классно.
4: Так, уфолог это кто?
2: Всемирный день НЛО, который изучает.
4: А, все сверхъестественное.
2: Неопознанные летающие объекты.
4: Эх.
3: День дирижабля.
2: Неплохо. День малинового чизкейка. Если мы так играем теперь.
4: Захотелось малиновый чизкейк.
3: Так. Жду народный день спортивного журналиста.
2: Все классно, коллеги наши, с праздником вас. Ну, смотрите, у нас сегодня на выбор либо какой-то пес, либо что-то какой-то неопознанный летающий объект.
4: Какая ты собака сутулая. Ну, пес жестко. Хотя нет, почему? Какая-то...
3: Было, ну, можно еще разок. Там, помню, наши были разные псины.
4: Это как-то оскорбительно.
2: Да, давайте.
3: Нет, пес тут оскорбительно.
2: Какой ты пес?
4: Может быть, какое-то домашнее животное?
2: Да нет, какой ты пес?
3: Я котопес.
4: Котопес?
2: Да, где-то однажды появился на свет.
4: А знаете, как котопес ходит в туалет?
2: Не хотим.
4: По очереди.
2: Пронесло.
4: Да, там есть цензурка.
2: Давайте голосовым. Какой вы пес этим утром, раз сегодня Всемирный день собаки. Голосовыми записывайте в чат мобильного приложения Рекорда. Будем слушать. Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 2 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения.
3: Тельцы, сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии.
1: А близнецы, если вы будете продолжать в том же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам.
2: Раки, сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать.
3: Львы, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться, что это станет началом чего-то нового и прекрасного.
1: Девы, измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко.
2: Весы, если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться.
3: Скорпионы, если сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь.
1: Стрельцам сегодня стоит заняться денежными вопросами.
2: Козероги, вы, возможно, чересчур резко форсируете события.
3: Водолеи, сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе.
1: Рыбы, у вас же сегодня появится шанс восстановить когда-то сожженные мосты. Всем хорошего дня, друзья.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня все просто. Да какой вы пес? Вот так вот мы решили обозначить сегодня в день собак. Почему бы не отметить это замечательными вашими голосовыми?
1: Песи голосовые.
0: Да, пока к новостям. Там в США 96-летняя бабушка по имени Друниак прославилась в социальных сетях благодаря громким вечеринкам, которые она устраивает в доме престарелых.
1: Красотка.
0: И все бы ничего, да, только теперь ее хотят выселить. Говорят, шумная ты, бабуля. Другие старики не такие веселые и амбициозные, как ты.
1: Серьезно? Соседи?
0: Да.
1: Или те же? Они тут потусили, им стало плохо, они теперь хотят ее выселить?
0: Ну, она громкая, она собирает тусовки, туда приходит много народу, она снимает все это во все соцсети, естественно. А чего это набирает по обороты? У нее там 4 миллиона подписчиков, что-то
1: серьезно?
0: Такое, да. И, естественно, ей достаточно один раз сказать, у меня сегодня тусовка в доме престарелых, все, сразу народ сбегает.
2: Но проблема в том, что приходит много народу, а уходит уже... поменьше.
1: Вообще, в таком возрасте, конечно, рекомендовано тусить. Да и вообще, наверное, у них закон тоже есть. После 11 шуметь нельзя. Пусть просто тусят до 10, и тогда по закону все нормально.
0: Это же не тусовка. Это уже тогда так. Какая-то семейная встреча.
1: Никит, у нас даже зумеры на кофейных рейвах по утрам тусуют. А тут уж пенсионеры, поверь мне.
2: Слушайте, ну тут такая тема, что это скоро может превратиться не в тусовку, а в отпевание. Нет, бабушка молодец. Вот это, вот я считаю, что если старость, да, то, ну, и у тебя есть возможность, туси, развлекайся. Тем более это в районе одного учреждения. Да и совсем по кайфу, что вы пристали к ней. Кому-то не нравится, но отключи ты аппарат и спись спокойно. А вибрации только убаюкают тебя.
0: Ну можно отдельный...
1: Стас, это запрещено.
2: Что именно?
1: Отключать.
2: Слуховой аппарат, я сказал, а не остальные.
0: Вообще могла бы просто тогда, если у нее столько подписчиков, снять бы какой-нибудь домину себе огромный, нанять сиделок и там и тусить с Басиком. Ну, с другой стороны.
1: Да, она так и сделает.
2: Все, кто ходит, пусть скинутся из пенсии.
0: Ну, реально, пусть построят дом бабули просто и тусят там же. Классно.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России впервые отменили защиту дипломных работ из-за нейросети. Сочинский институт РУДН отказался от традиционного диплома от бакалавров-юристов, поскольку ИИ способен за считанные минуты написать полноценную работу с анализом судебной практики. Вместо этого выпускникам предстоит подтверждать знания в устном формате. Новые правила распространяются на студентов, поступивших в период с 2024 по 2026 годы. Для такси могут увеличить лимиты на заправку топливом. Яндекс.Такси обсуждает этот вопрос с региональными властями и сетями АЗС. В компании заявили, что не наблюдают массового оттока водителей или резкого роста цен на поездки. Однако в городах, где действуют ограничения на отпуск топлива, таксистам приходится проводить на заправках значительно больше времени, что сокращает время их работы на линии. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты Украины. Об этом сообщили СМИ. По данным журналистов, на вопрос, готов ли он участвовать в выборах, если они состоятся уже этой осенью, Залужный ответил однозначно «да». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Ну что, слушаем ваши голосовые сообщения. Что же там, кто сегодня? Сергей, с него, пожалуй, начнем.
1: Привет, страна. А я вот сегодня котенок по имени Гав. Такой же пушистый, но иногда могу гавкнуть.
0: Вот, пожалуйста, подходит?
2: Подходит.
0: Но, кстати, а чем закончился тот мультик?
3: Может, там несколько серий.
0: Он колбасу искал?
3: Там в одной серии у щенка была сосиска, он попросил Гафу последить, а он спрятал ее в самое надежное место. Куда? Вот сюда, в животик. А,
0: все, я вспомнил, про что этот мультик. Ленуська!
4: Доброе утро, вейкаперы. Надеюсь, я буду первой. Я сегодня сутулая собака.
3: Ну, ты не первая сутулая собака, которая есть.
0: Лен, ну спасибо, что ты озвучила, действительно. Все остальные постеснялись, наверное.
3: Смело.
0: Просто. Молодец, красиво. Поддерживаем. Александр.
5: Всем доброе утро, здрасса. А я пёсель. Я не пёс, я пёсель. Я счастливый пёсель в ожидании выходных, когда меня вывезут на дачу. И я буду там... А потом в тенечке отдыхать. Надо морковку украсть из грядки и еще что-нибудь сделать. Вот такой.
2: Вот это прошаренный пес.
3: Это тот самый песель, которого ненавидят кроты.
0: Самый, наверное, замороченный на выходные пес. Единственный, у которого прям очень много планов. Ну, замечательно.
6: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 2 июля, в Красноярске облачно, днем +30, ночью +17. Ветер северный 2,7 метра в секунду.

радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Лето. Новый трек на рекорде. Falsdriver. And Sol de Sol. It's a fine day. Рекорд ремейк.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Эй, всем салют! Это Настя Никитина и Радио Рекорд. Сейчас расскажу, что же нового случилось в нашем киномире. Поехали! Друзья, 2 июля в кино «Дед Фомич». История о пожилом мужчине, который 30 лет назад потерял доверие семьи и теперь решается на отчаянный шаг. Притворяется смертельно больным, чтобы собрать всех детей и внуков под одной крышей. Примирение оказывается сложнее, чем он ожидал, но Фомич не из тех, кто сдается. В ход идет запасной план. Главную роль сыграл Николай Добрынин, молодую версию Фомича Никита Калагривый. Андрей Мерзликин и Екатерина Волкова – его дети. Глеб Калюжный, Арина Щелобанова и другие – внуки. Режиссерами выступили Гарик Петросян и Григорий Сухов. Это комедия о прощении, семейных тайнах и о том, что даже после 30 лет можно все исправить. Фомич разноплановый, искренний, с чувством юмора. Близкие знают, он всегда придет на помощь, даже если для этого придется притвориться умирающим. Семейное кино с душой и Добрыниным не пропустите 2 июля. Мои 8/10, 6+. 12 августа 1967 года природа решила напомнить человеку о своем главенстве самым жестоким способом. В парке Глейшер, штат Монтана, случилось событие, вероятность которого оценили как 1.

0: Фильм честен. Он не смакует насилие, но и не щадит реализм. Бюджет местами виден, но звук, атмосфера и послевкусие сильнее. «Ночь гризли» — это не про развлечения. Это про то, как мелкие ошибки убивают. И про то, что звери все-таки не виноваты. Смотрите, если готовы задуматься. Мои 7 из 10. 18+. Друзья, ну а на этом я прощаюсь с вами. Услышимся в следующий четверг. Я Анастасия Никитина. Это Радио Рекорд. Пока.
1: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И у нас ровно 8:00 в Санкт-Петербурге, отсюда и вещаем. Друзья, в этом часе играем, мобильное приложение Рекорда очень вам понадобится. Также не забывайте, что у нас ВК-фест впереди, да, сразу в трех городах. 4 и 5 июля на этих выходных в Петербурге, 11 июля Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Да, сцена Рекорда на ВК-фест, состав артистов смотрите на нашем сайте, все уже есть, 0+, всех ждем, всех приглашаем, сцена Радио Рекорд устроит и создаст настроение, вообще, какое хотите просто. Так, ребята, из грустных новостей, хорошие закончились, новый ГОСТ разрешает снизить качество пива.
2: Снизить, и сколько, и 20 литров в одни руки?
1: Пена будет держаться вдвое меньше, представляете? Это вот официальные новости.
3: Бензин... Держаться или наливаться?
1: Написано держаться. А по новым правилам, время оседания пены сократили с 3 минут до 1, а ее толщину с 30 до 15 миллиметров, понимаете? То есть плотность изменяется. Бензин, теперь пиво, дальше что? Мировые стандарты требуют минимум 3 минуты, а в этановом пиве 4-5. Российский ГОСТ движется в обратную же сторону. Вот такие вот новости. Мы против алкоголя, но новость невеселая.
3: Я уже представила, пятница, барная стойка, сидят мужики и засекают на таймер, сколько минут оседает пена.
1: Да, или чей стакан быстрее осядет, опять же.
3: Да-да-да, внутри желудка.
2: А пена, это хорошо в пиве, когда ее 30 сантиметров?
1: Я вообще не знаю.
3: Я тоже не разбираюсь, не совсем понимаю.
2: Но если проводить аналогию, то есть мне запретили там 30 сантиметров этой пены.
3: Так.
2: Ой, 3 сантиметра, неважно, короче.
3: Короче, можно полтора, соответственно, пиво-то будет больше.
2: Я помню, то есть я налил один стакан с этим количеством пены, отошел от бара, вернулся и могу снова заказать еще, чтобы мне добавили пены.
1: Да нет, конечно.
2: Нет?
1: Налили тебе, все, вот твой стакан, осела пена, не успел выпить, ну твои проблемы. Такая история.
2: Подожди, я должен успеть. Чузоп. Так, ребята, бросайте подожди, пить.
3: Давайте мыслить позитивно. Если пены меньше, пиво больше.
2: Нет. Это же как с лимонадом. Ты заказываешь литр лимонада, а там половина графина лед. Я один раз пришел в кафе, говорю, а уберите лед из лимонада. Сколько останется лимонада?
4: Он говорит, 500 миллилитров.
2: Я говорю, так написано же литров.
4: Это лед.
2: Вот так вот они и говорят.
1: В общем, скоро будем получать сообщения, где плохо обслужили с пивом, да? Но пока давайте вспоминать, где вас плохо обслуживали. Да,
3: не может... только в баре.
1: Да, там салоны красоты, например, плохую стрижку сделали. Девчонки,
3: я один раз плакала
1: реснички,
3: в салоне.
1: Ногти, да?
3: Цвет не получился, представляешь? Вышел как баклажан, волос.
1: Волос не получился.
2: Подожди, да продолжай дальше. Твоих...
3: Моих.
2: Или просто тебе было обидно за девчулю за какую-то.
1: В общем, рестораны, кафе, бары, отели, в гостях, может быть, да,
3: всякое. Автосервис.
1: Да, на заправке, может
3: быть. В гостях плохо обслужили.
1: Да, бывает такое. Есть такой вариант.
2: Ты на подарок скинулся, значит, горячее должно быть горячим.
1: Голосовалки. Это и будем обсуждать. Где вас плохо обслужили? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: На Рекорде.

0: Начинаем обсуждать, где же вас плохо обслужили. Ну и сейчас комментариев будет масса.
1: Я как-то раз пришел в парикмахерскую, меня спрашивают, у вас на лысо или под бокс? А я такой, давайте на лысо. Так, меня так плохо подстригли, что я решил, что лучше под бокс.
2: Как так получилось?
0: Андрей говорит, помню, был как-то в Праге, вот там была некая вечеринка. Обслуживание было на 3 из 10.
1: Такая вечеринка.
2: Почему? Всего 3 подошли из 10?
0: Вообще, народу много, очередь.
2: Да, стоял долго. Не там пристроились еще.
0: Да. Так, в Карелии Ксеха вот ходила в кафешку пообедать. Принесли холодный суп. Когда я сказала это официанту, он окунул палец в мой суп просто, попробовал, сказал, да, действительно холодный.
2: Это прекрасно.
0: Да, хорошо, если бы он окунул, такой, да не, теплый, девушка, ешьте, вы чего?
2: Не, такой поднял, такой...
0: Нагрел.
2: Теплый.
0: Ладошками. Так, что у нас еще?
1: Не могу сказать, что жену плохо обслужили, но однажды она поменяла лобовое, и на обратной дороге ей камень прилетел из-под фуры. Моментально поползла трещина. Даже до дома доехать не успела. Слезы были 3 дня.
0: Но здесь камень виноват, скорее, а не новое лобовое.
2: Да.
0: Носок в сметане вот был в массажном салоне. Говорит, плохо обслужили, плохо, ужасно.
2: Так, вообще вопрос. Это Ник был носок в сметане?
0: Да.
2: Или он говорит, что носок был в сметане?
0: Это Ник. Это
1: как-то
0: Ник.
1: Давно я с девушкой ходила в кафе, заказали пенные роллы. Пенные ждали полчаса, хотя зал был полупустой. Роллы принесли через 45 минут. Потом на оплату принесли счет с чаевыми. И отказалась платить чаевые за долгое обслуживание.
2: Тогда вы не обязаны платить ни чаевые, ни сервисный сбор.
0: Екатерина пишет, неделю назад делала окрашивание волос. Цветом осталась довольна. Но вот ценник по итогу вышел 2 раза больше заявленного. Беларусь говорит, привет.
2: Жестко.
0: Ну а что ж, надо было сразу как-то...
2: Я когда прихожу в общепит, все время спрашиваю, есть ли в блюде лук. И меня все время нету. И в итоге приносят с луком. Бесит.
1: Доброе утро. Работаю в автосервисе автомехаником. Приехала со стуком, со слов клиентки, металлический стук в передней части авто. Поставил авто на подъемник, пошатал, пока стояла на полу. Поднял, осмотрел подвеску. Ничего критичного не нашел в задней части автомобиля. Перехожу на переднюю часть авто, нахожу стук. Оказалось, стучит рейк рулевая. Клиентка все это время находилась рядом с автомобилем. Говорю, и у вас стук в рулевой рейке. В основном все хорошо. Выгоняю машину. По итогу позвонил руководитель и говорит. Позвонила клиентка и говорит, что ей не понравилось, как я осмотрел автомобиль. Не взял монтажку и проверил автомобиль хорошо, больше к нам не приедет. Но я же нашел, что ее беспокоило. Как жить-то теперь?
2: А как хорошо осматривать автомобиль?
0: Девочки, да, и автомобиль. Холли Грейл пишет, анестезиолог во время операции пел мне песню «Одинокая ветка сирени», а я хотела Сэма Смита. Not the only.
1: Слушайте, ну это прям в книгу жалоб и предложений.
0: Нет, действительно, ну что он себе позволяет? Он мог спеть то, что мы хотим.
2: Обнови плейлист.
0: Ну реально, ну это неправомерно вообще. Все до этого.
1: Обидное обслуживание.
0: Все до этого было просто детский сад. Вот это уже серьезно.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Дмитрий.
1: Плохое обслуживание обсуждаем и читаем ваши истории в прямом эфире.
2: А еще призываем вас прислать слово «игра» в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Через 10 минуточек поиграем в секундантов.
1: Давайте. Настя пишет, была в отеле в Питере. Заехали, точнее были. В номер за немалые деньги, кстати. В ванной весь пол плывет по колено. Нас переселили в другой номер. Заходим, там весь номер не убранный. Мы в бешенстве. Разнесли там весь отель. Заселяют в третий номер. Вроде все хорошо. Распаковались, идем в душ. А там кран во все стороны брыжет. Открываем дверь, оттуда глазок выпадает. Злости не было предела. От злости уже смех брать начал. Мы после длительного перелета. Отель премиум-класса. Больше ни ногой туда.
3: Ну, так, может, это перформанс такой специальный.
1: Петербургский, да.
3: Да, первый – это как реки и каналы затоплено. Потом это как Купчино.
1: Экскурсия по городу.
3: Да, сразу. То есть такое. Вы еще там не заходили в кладовую, там вообще жесть.
2: Как-то решила сэкономить, пошла на ресницы к стажеру за 500 рублей. Процесс длился 5,5 часов, а ресницы в итоге отвалились через 3 дня. Это жестоко. 5,5 часов – это очень много, если что. Обычно нормальные мастерицы за 1,5 часа справляются.
3: О, босики.
1: Нормальные мастерицы. И быстрее справляется. Екатерина. Тоже был случай. Про больницу она вспомнила. Во время операции слышала сквозь наркоз, как доктор начинает вести свои соцсети. Значит, так, смотрите, друзья. Что происходит сейчас?
3: Стрим. Так, делаем надрез. Как делать не надо.
2: Кстати, было пару увольнений. Нельзя им такое. Кто-то сфотографировался во время операции. Я помню, увольняли человечка. Девушка-консультант в мебельном салоне была грубовата. Своими ответами на наши вопросы дала понять всем видам, что ей не хочется с нами работать. Я впервые столкнулась с таким отношением. Неприятно очень. Конфликта не было, мы с ней были вежливы, но она сразу восприняла в штыки и мягко выпроводила из магазина. Возвращаться и кому-то еще рекомендовать этот магазин точно нет желания. Кстати, да, есть, конечно, люди, которые зря пошли в сферу обслуживания, и они прям, понимаешь, в глазах написано «Я не люблю давать услуги».
3: Есть некоторые, давайте так назовем, продавщицы в магазинах, и типа элитная одежда, и они смотрят на тебя как на нищеброда.
2: Оценивающие.
3: Да, такие «А, ты зашел к нам, у нас здесь вообще-то все стоит от 15 тысяч».
1: Кстати, вот это миф. У меня есть знакомые, которые работают в этих супермагазинах дорогих, и они говорят, мы не смотрим с презрением. У нас просто правила такие, что мы, например, должны вот эти 8 часов стоять. Мы просто вот даже, мы в запаре просто. Нам не то, что оценивать там взглядом, кто что возьмет, а не возьмет. Нам, мы просто выматываемся, вот и все. Поэтому
2: на самом деле,
1: не берите на свой счет.
2: Стоять сложнее, чем бегать в ресторане обслуживать. Я просто сравнивала. Я тоже как-то, по-моему, одну или две смены попробовала работать в магазине. Это жутко утомительно. И между вот этими клиентами, когда он приходит, это праздник, что можно походить с ним.
1: Да, и девчонки говорят, типа, нам вообще все равно, купите вы или нет. Мы работаем в этом магазине, поэтому...
2: Не, ну процент у них есть продаж.
1: Оцени. Ну, какой-то там, да, конечно, у кого-то, и то не у всех, но они просто в запаре.
3: Вот короче, надо устроиться и попробовать с надменным взглядом стоять.
2: Никит, ну в бутиках нет запары, там больше ожидания между клиентами.
1: Я говорю то, что услышал. Вы считайте, как хотите.
2: А вообще ненавижу, когда кофе или чай приносит раньше еды. Что это за бред? На кой он мне перед супом? Обычно официант, если что, спрашивает вам напитки, вот когда заказывают кофе или чай, сразу или потом.
1: Где вас плохо обслужили? Пишите ваши истории в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России отменили двойное наказание для водителей за одно нарушение. С 1 июля перестал действовать механизм, позволявший одновременно выписывать штраф и лишать водительских прав за один и тот же поступок. В Госдуме заявили, что прежняя практика создавала правовую неопределенность и оказывала чрезмерное давление на автомобилистов. Верховный суд определил новые правила оспаривания сделок с жильем после дела Долиной. Суд разъяснил, что продажу квартиры под влиянием мошенников можно признать недействительной только в том случае, если будет доказано,

0: что покупатель знал об обмане. Поводом стало дело Ларисы Долиной, которая сначала через суд вернула проданную квартиру, однако позже решение было пересмотрено в пользу покупательницы. Для PlayStation перестанут выпускать игры на дисках. С января 2028-го все новые релизы будут выходить только в цифровом формате. В Sony объяснили это решение тем, что все больше игроков предпочитают покупать игры онлайн, а рынок постепенно отказывается от физических носителей. Больше новостей ищите в нашем канале Radio Record в Max.
1: Рекорд, реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
11: Дэнс лето!
12: На рекорде.

0: секунданты.
1: Играем сегодня с Олегом. Олег, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Олег, из какого ты города?
2: Я из Казани.
3: Казань, круто. Прекрасный, красивый город. Ну, у вас же, наверное, там идеальное обслуживание. Или тебя все-таки где-то плохо обслужили? Можешь пожаловаться.
2: Да нет, в принципе, все идеально. Идеальное обслуживание, идеальный город.
1: Ну, а в другом городе каком-нибудь тебя плохо обслуживали? Мы просто обсуждаем.
3: Эчпачмаки везде вкусные?
2: Ну, я бы сказал, эчпачмаки в Казани самые лучшие, которые я в своей жизни пробовал.
1: Отлично. Ну, Олега обслуживают всегда хорошо. Ну, замечательно. Игра у нас, Олег, называется она «Секунданты», и тебе нужно будет погрузиться в ситуацию, которую мы тебе скажем, и дадим букву. А на эту букву тебе нужно будет набрать с собой предметов под эту ситуацию. Все должно подходить и мэчиться, как говорится. У тебя будет на это 35 секунд. Правила понятны?
2: Да. Круто.
3: И 5 предметов нужно успеть за это время. Ситуация.
1: Я это и сказал, да.
3: А ситуация, я предлагаю, раз уж мы сферу обслуживания, не в ресторан отправить, так, а в какую-нибудь летнюю придорожную шашлычку, ну, чтоб поопаснее.
1: О, как.
3: С антисанитарией.
4: Ой, ладно, и буква у тебя будет, буква В.
1: Итак, буква В, Владимир, 5 предметов за 30 секунд, шашлычка придорожная, где что-то можно даже подхватить. 30 секунд, прямо сейчас, поехали.
2: Так, вилка, ведро. Вешалка,
4: так,
2: вишня и виноград.
4: И виноград. Ничего себе, так очень
3: неплохо. Есть вопросы, неплохо. А ведро зачем?
4: Придорожное кафе.
2: Ведро туда шашлык положить.
1: У меня вот к вешалке больше вопросов были.
3: Ну да.
1: Зачем вешалка?
3: Ну там же нет.
2: Вешалка, ну чтобы одежду повесить туда, чтобы не мялась она, когда я буду кушать вкусный шашлык.
1: Ага, думаешь, там нет, да, вешалки?
3: Там 100% нет.
4: Ну там боишься уляпаться, поэтому одежду лучше подальше убрать.
1: Ладно, вопрос другой, со своей вишней зачем туда приходить?
3: И виноградом.
2: Ну, вишня с шашлыком, виноградом — это самое лучшее сочетание, которое есть.
3: Кстати, это реально вкусно.
4: Я почему-то верю.
1: Ну, так все уверенно говорит.
4: Да, и не докопаться.
1: Вообще классно.
4: Если бы он добавил в конце, ну ты че, я бы вообще тогда бы растаял. Хорош, все, да че, для меня убедительно.
1: Забрал, для меня тоже все понятно. Олег, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь привет передать, кому хочешь.
2: Привет всем, Ачим Девелопмену, нашим ребятам, которые здесь работают. Город Казань, моей любимой жене. Да и вам, ребята, конечно, тоже привет большой.
1: Круто. И вам привет большой. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 2 июля, в Красноярске облачно, днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северный 2,7 метров в секунду.

0: обсуждать, где вас плохо обслужили, и читаем ваши истории, конечно.
1: Так, значит, а я вот не жаловаться, а я похвалить хочу. Рекорд, такие добрые, вежливые ребята, когда перед розыгрышем звоните, словно от товарища трубку поднимаешь, спасибо.
0: Товарищи.
1: Мы товарищи.
0: Товарищи. Ну, вообще, он товарищи. Товарищи. Товарищ на каждый день.
1: У меня...
2: Как же хорошо, что вы звоните, а не я.
0: Тимур в одной чайхане на Невском рассказывает. История была у нас здесь, в Петербурге. Заказывали много блюд, в том числе хачапури по-аджарски. Так вот, тесто было недопеченное. Позвали официанта, чтобы заменили. Она сказала, сейчас главную позову. Та пришла, откусила кусочек, говорит, так и должно быть. Так, мол, рецепт, что вы придираетесь. Мы долго и доказывали, что не должно так быть. Просили вычесть из счета, оплатили, что съели, и ушли с плохим настроением из данного заведения. Видите, как бывает тоже. Ну, рассказывали бы тогда, что у нас тесто недопеченное. Откуда я вот... Меня бабушка пирожками кормила, все допеченное было, правильно?
1: Хачапури?
0: Да.
1: Ну, там, правда, внутри тесто такое, как бы из-за яйца и сыра, оно сыроватое.
2: Так, но это сыр и яйцо, а не тесто.
0: Тогда тесто должно быть пропеченное.
1: Ну, если человек, который готовил, говорит, что так и должно быть, ну, может быть, действительно тогда люди не понимают рецепт, который они ожидают. Ну, правда, я в этом плане.
2: Ты закажешь шаверму, а тебе ее нальют на тарелку.
1: В шаверме нету стандарта такого. Я про хачапури конкретно. Ты помнишь хачапури?
2: Я поэтому и говорю, если оно будет жидким, ты скажешь, ну, я так готовлю.
0: Да, ну, нет, конечно, если не нравится, надо отказываться от блюда, конечно.
2: Предупреждайте заранее, что у нас такое рецепт.
0: Зачем терпеть сидеть, то, что невкусно?
2: Да. Не умеете готовить, не надо. Сейчас наговорим.
1: У меня вопрос. Ты в меню видишь название абракадабра, не понимаешь, что это. Спрашиваешь официанта, он тебе пытается объяснить. Так. Тебе приносят блюдо, и это не соответствует твоим ожиданиям. Кто здесь не прав?
0: Если мне все объяснили правильно, и мне это не понравится, я это не закажу. А если как мне объяснили, мне это понравилось, и принесли не то, вина того, кто объяснял. Все, просто забирайте, убирайте счет. Вы мне говорили вот
1: а
0: это.
1: А если тебе просто на вкус не понравился, ты хотел попробовать, объяснили, как это готовят, тебе вот не нравится.
0: Я знаю набор продуктов, которые я ем, как правило. Поэтому мне понравится их сочетание в любом случае, если я знаю, что они там есть. Если есть какой-то спорный, то я знаю, что мне это не зайдет. Вот и все. Но не было ни разу случая, что мне объяснили, принесли, и я такой, фу!
1: Хорошо, ребят, вам задание дня. Значит, сегодня по хачапури проверяете тесто и как бы делаете сводку, какое должно там быть тесто.
2: Кто готовит хачапури?

0: Он был явно из тех, кто запрещен на территории РФ. Он долго смотрел на мою шевелюру. А потом сказал: уходи, я такую красоту стричь не буду. И пришлось бежать в обычный холопский барбершоп.
1: Я тоже не понимаю, я вижу лучше, чем вы. Чего? Я пришел тебе подстричься, бери и стриги.
0: Но он стилист, понимаете, что отличает парикмахера от стилиста? Стилист стиль раздает.
2: Он ценник, вот что их отличает.
0: Он ценник.
1: Он ку-ку, по-моему, вот кто.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.фитал.ру.
4: Вейкаперы!
0: На рекорде.

0: Лидеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9.01 в Петербурге, а сегодня четверг, друзья. И значит, вопросы юристу можно уже писать в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, не переживайте. Они прозвучат в прямом эфире просто как вопросы. Поэтому давайте, кидайте, пишите, формулируйте.
3: Я все жду, когда будут какие-то отдельные пункты договора обсуждать. Как изменить?
2: Было бы неплохо, кстати. Если есть такое, то, пожалуйста, пишите, зачитаем. Но другое произошло. Лечить депрессию будут разрядами тока, друзья. Минздрав обновляет стандарты терапии.
4: Ну, не обновляет, а откатывает обратно.
2: Венусу предложила добавить схему лечения депрессии, электронейростимуляцию, транскраниальную магнитную стимуляцию, электропунктуру и даже электросудорожную терапию. Вот!
3: Отлично! Почему нет?
4: А
3: знаешь,
4: почему,
3: человек,
4: да?
3: В депрессии, он же такой, ну, грустный, медленный. А его так, ать, взбодрили.
2: Я правильно понимаю, что ты первая, которая будет готова в этом поучаствовать?
3: Ну, я так, не готова участвовать в депрессии, если честно.
2: Ну, а люди не готовы поучаствовать в разрядах тока,
3: подожди,
2: наверное.
3: Подожди, Никит, а второй вариант — это ходить к психологу при депрессии. Ты же их тоже не уважаешь. Получается, у тебя вообще нет вариантов. Ты в депрессию, ты и против шоковой терапии, и против психологов.
2: Я просто не довожу до депрессии.
3: Вот и я про то же, но это нормальный метод.
4: Вопрос.
2: Давай.
4: Вопрос. Током?
2: Да.
4: То есть мы раздражаем организм, ну, ток — это сокращение мышцы и стресс для организма, а если повышено, то еще и ожоги.
2: Ну, там это все контролируется, понятное дело.
3: Слушайте, ребят, ну, что вы во врачебную практику лезете? Мне кажется, это связано с дофамином, с повышением уровня кортизола. Я не знаю, это мои догадки.
2: И залезла сама, да?
3: Да.
2: Дофамин, уровень кортизола.
4: А вам не кажется, что они просто тестируют специальные стулья на людях?
3: Да что, не может такого быть, Станислав.
2: Ты что, если тебя кто-то пригласят, скажи, нужен один крепенький мальчик протестировать один очень прочный стул, не ходи.
4: Блин, я пойду.
2: Вот видишь.
1: Вейкаперы.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: У нас продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Одни 16-е финалы сейчас идут. Да, уже многие команды повылетали. Кстати, да, сегодня из интересного это Испания-Австрия. Если хотите посмотреть, 21:00 по МСК. Ну и Португалия-Хорватия в час ночи. Ну и, конечно, сегодня два классных матча.
2: Это мощно будет.
1: Да, но вот что интересно. Многие страны, после того, как их сборные повылетали с чемпионатов мира, повели себя по-разному. Вот что интересно. Например, в Уругвай был отменен специальный рейс для сборной. То есть футболисты должны были лететь домой. Был заказан рейс. И Уругвай такой: вы проиграли, вы никуда не летите.
3: Серьезно? Набираете сами?
1: Да, да, это так и было.
3: Показательная порка?
1: Наподобие. В Саудовской Аравии в отставку ушел президент футбольной федерации страны. Вообще он сказал: все, я умываю руки.
3: А это как раз из-за буллинга народа, по-моему, нет?
1: Это было в Южной Корее как раз. А в Южной Корее главный тренер покинул пост, а министр спорта потребовал провести расследование. Вот что. В Шотландии главный тренер также ушел в отставку. Сразу же в Чехии после турнира сменился главный тренер. Тоже с априори.
2: Он такой: я ухожу, вот моя тренерская юбка.
1: Но,
2: дайте мне мой кил.
1: Что интересно, в Турции, да, футболистам уже выплатили 16 миллионов долларов премиальных, да, как по-разному. Сумма включает 14 миллионов долларов призовых FIFA и 2 миллиона долларов, выделенных федерации.
3: А они
1: футбола.
3: Вылетели?
1: Да, да. И также пообещали всем по вилле еще, которые вот-вот достроят.
2: И забили кальянчик.
1: Вот такая интересная история. Каждая страна ведет себя, конечно, по-разному. Ну, Уругвай, конечно, да. Представляете, домой лететь пацанам. Они добирались сами, говорят: все, рейса не будет, давайте.
2: Мне кажется, некоторые игроки уругвайцы такие: хорошо, я куплю себе авиакомпанию и сам доберусь.
1: Там далеко не все такие. Вчера чуть не вылетела сборная Англии, кстати, было интересно. Чуть-чуть
3: бы их наказали.
2: Чуть не вылетела домой?
1: Чуть не вылетела домой. Еще из интересного, ребята, не касаемо футбола, рубль — вторая по древности национальная валюта, сохранившая свое название до наших дней. Первая — фунт стерлингов. То есть, представляете себе?
2: Мощно.
1: Исторически мощный факт. И миф о том, что мужчины думают о сексе каждые 7 секунд, не имеет научного обоснования. Кто-то в интернете сказал, все зацепились и говорят: да вы о сексе постоянно думаете. Нет ни одного исследования, которое это доказывает. Поэтому давайте-ка нас...
2: Да, какие 7 секунд? Где вы 4 лишние нашли?
0: Рекорд. Реклама. Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Вопросы нашему юристу можно присылать все еще в чат мобильного приложения Рекорда. Через 10 минут уже будет нельзя, поэтому сейчас формулируйте, пишите все анонимно, напоминаем. Пока где вас плохо обслужили, мы обсуждаем вместе с вами.
2: Как-то посетили столовую, неважно где, набрали разного, но есть было невозможно. Работники же уверяли, что все вкусно, и мы придираемся. У кассы была гора чебуреков, мы достали деньги и обещали по 10 баксов за каждый съеденный работниками чебурек. Они отказались. Интересно.
1: Понятно, кошатники.
3: Они могли бы аргументировать, мы их столько уже съели, они так настолько вкусные.
1: Да-да-да, Мария в автосервисе ремонтировала двигатель. Через пару дней усилился запах бензина в салоне автомобиля. Заехала по пути в другой автосервис. Выяснилось, из-за неправильно установленной прокладки бензин лился на двигатель. Благо не сгорелся. Жесть. Автомобиль. Неделю в себя прийти не могла из-за халатного подобного отношения. Во.
2: Моя мадам, не знающая, хотела сходить сразу на 20 минут в солярий. Видели бы вы глаза администратора. Попросила до 8 минут. Итог, сходила 2 раза по 8 минут. И неделю орала на жжение.
3: Ну, вообще, солярий очень вредно.
2: Ну, 20 минут это точно больше.
3: Да, даже не 20.
2: Рекомендуют начинать там вообще, по-моему, с 4-5 минут и повышать.
3: Если честно, рекомендуется вообще их не посещать.
2: Согласна.
1: У Соло странная история, может, вы поймете. Нужна была реабилитация колена после операции. Естественно, в местной поликлинике не оказалось нужного врача. Сказали, чтобы в другую поликлинику. Попасть надо было записаться к любому специалисту. По итогу оказался у семейного психолога, которому пришлось доказывать, что колено поломалось на футболе, а не жена прострелила.
2: Чего?
1: Чтобы попасть к другому врачу, он записался к третьему врачу, как я понял, и тому доказывал, что вот с коленом произошла история на футболе.
3: Ваше колено обижало вас в детстве. Вы не любите его, потому что это чашечка?
2: Как-то двигатель начал кушать масло. Приехал в автосервис с рейтингом 5 звезд. Объявили цену за капиталку, оплатил капитальный месяц. По итогу после капиталки проехал 30 тысяч. Масло двигатель как ел, так и не переставал. Приехал разбираться. Мне отказали в гарантии. Типа, мол, год прошел, вы масло меняли не у нас. А масло меняю сам, каждые 5-6 тысяч. Вообще у нас лапки. Плюнул, поехал к парню, который занимается ремонтами в гараже. Откапиталили двигатель как надо и проехал уже больше 60 тысяч километров.
1: Вот здесь нужно пояснение. Не советую процедуру AirTouch у начинающего мастера. Мой опыт 12 часов. Холли Грейн написала, что такое AirTouch.
3: Это волосы, AirTouch —
2: это,
3: да,
2: окрашивание определенным способом.
1: А-а-а.
2: Ну, грубо говоря, есть там милирование, есть...
1: Милирование.
2: Вот это AirTouch, это как бы способ нанесения краски, окрашивания.
1: И 12 часов это много, да, типа, для подобной процедуры?
2: Ну, как бы многовато, да, но если, мне кажется, блондинки очень много, да, тратят времени.
3: Это дороговато, насколько я еще знаю.
1: Просто тачку 3 дня красят, я подумал, ну, AirTouch, если тоже сложно, то...
3: Они проще ли пригнать тачку, просто не закрывать окна, подобрать в цвет волос машину и все?
1: Я думаю, это небезопасно. Как минимум.
3: Для машины?
1: Вреднее солярия. Я думаю, нас настолько это плохо. Где вас плохо обслуживали, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Победа Англии, лютый камбэк Бельгии и выход всех хозяев турнира в 1/8. Англия с большим трудом прошла ДР Конго. По ходу матча англичане проигрывали 0-1 после гола Сипенга, а кипер африканцев Мпаси тащил самые невероятные удары. Однако счастье ДР Конго длилось только до 75-й минуты, после чего Кейн оформил дубль и вывел Англию в следующий раунд плей-офф. 2-1. Невероятный камбэк случился в матче Бельгии и Сенегала. К 51-й минуте африканцы выигрывали со счетом 2-0 после голов Диара и Сара и откровенно возили соперников. Однако в концовке Бельгия чудом отскочила благодаря мячам Лукаку и Тилли. Игра перешла в овертайм, где в самом конце второго экстратайма все тот же Тилеманс реализовал пенальти и подарил Бельгии нелогичную победу. 3-2. В отличие от остальных фаворитов США, без проблем раскатала Боснию и Герцеговину 2-0. Голы на счету Балагуна и Тильмана. Теперь все хозяева турнира вышли в 1/8 финала. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал игру Бельгии против Сенегала. «Бельгия показала, как нельзя играть в футбол», — заявил боец. А также заметил, что в этом матче драмы было больше, чем футбола. Интересная история произошла в Турции. Несмотря на то, что местная сборная провалила турнир и не вышла из группы, Турецкая федерация футбола решила подарить игрокам павильон в Бодруме и выделить мощные премиальные в размере 16 миллионов долларов. Сейчас где-то сгрустнула команда Уругвая, которой в наказании за провал на турнире пришлось возвращаться на родину за свой счет. Президент Кабо-Верде Жозе Мария Перейра Невеш оказался поклонником Месси. Лидер страны приготовил для игрока подарок – футболку команды Кабо-Верде с номером 10 и фамилией Лионеля на спине. Такой джерси в коллекции Месси точно еще не было. Сегодня в 22:00 ждем поединок Испании и Австрии, а в 2 часа ночи придется не спать из-за топовой зарубы Португалии с Хорватией. А в 6 утра жаворонки среди фанатов будут смотреть поединок Швейцарии с Алжиром. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2?
9: О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Новые каперы на рекорде. Курс направо.
1: Ну что ж, самое время поговорить, узнать, что можно делать, что нельзя делать и что нам за это будет.
2: В рамках закона.
1: В рамках закона, да.
2: Ты последний раз спорил с какими-нибудь документами?
1: Я постоянно спорю с документами. И это счета за оплату коммунальных услуг. Я не согласен. Дорого. Как оспорить? Как все вернуть?
2: Да, можно вернуть ценник, пожалуйста, какого года?
1: Слушай, ну мне повезло, что я никогда не сталкивался вот с судебными решениями, где мне вот нужно с кем-то судиться, выяснять вот такие тонкости. Все просто. Я не согласен. Ну и иди ты.
2: А у меня была история, что я узнала о том, что я не могу продать свой первый автомобиль, девятку, потому что, оказывается, во время ДТП не указали мою страховую компанию, и машина была в аресте. Мне пришлось поднимать все документы, искать страховую и все это как бы решать.
3: Ничего себе. Свет на связи. Света, привет.
4: Доброе утро, друзья.
2: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Пришла суброгация на 1,5 миллиона со страховой компанией через 1.5 года после ДТП. Оказались виновниками. Какие действия должны мы предпринять? Никаких расчетов, за что ушла данная сумма, нет.
4: Вы можете в порядке досудебного регулирования спора обратиться непосредственно в страховую и запросить расчеты, которые они проводили. Если же вас эти расчеты не устроят, то тогда существует только вариант определения стоимости ремонта путем назначения судебной экспертизы. То есть только...
3: Все равно потратиться придется?
2: Ну, чтобы доказать другую сумму, да.
3: Ничего себе.
1: Ну, я бы еще обратился бы к словарю. Суброгация.
2: Ну, когда, смотри, страховая компания... Вот они виноваты были в ДТП. Страховая компания тем, кто пострадали, выплатила полную сумму. Но сумма страховки сколько сейчас максимальная?
1: 400.
2: 400, да?
1: 400 тысяч.
2: Грубо говоря, сумма ущерба больше, чем заявленная сумма по страховой. Соответственно, весь остаток суммы они как раз требуют с виновника.
1: И это суброгация?
2: Как правильно, Свет, называется?
4: Название правильное, так называется суброгация. Это право требования возмещения убытков причинителя вреда.
1: Ну, я думал, там что-то с рогами связано. Ну, ладно, все, буду
3: учить. Поехали дальше. При разводе депозиты считаются совместно накопленными средствами? Достались от родственника.
4: Вот тут важное уточнение. Депозиты считаются совместно нажитым имуществом, но вот если они вам достались в наследство, то, конечно, нет.
3: Ну, а ничего себе, неожиданно, как все бывает. Свет, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи в следующий четверг.
4: Пока-пока.
0: Вейкаперы.
5: На

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.

0: Плохое обслуживание, его обсуждаем и скоро подводим итоги голосования.
1: Так, я вчера сходил в бесплатную поликлинику. Мало того, что за полтора часа очереди я так и не получил направление, так в очереди меня еще и бабка отчитала за слишком короткие шорты. Сервис!
0: Катрина, доброе утречко. Много есть историй про обслуживание в солнечной стране Израиль, но сегодня не о ней. Были как-то с мужем в гостях у родителей в Ташкенте, в кафешке напротив дома, заказали салат «Цезарь». По факту принесли тарелку с горой салатных листьев, сухарей и пару помидорок. А где курица? Официантка тоже удивилась, мол, а что там, нет курицы? Но потом все-таки принесли другой салат, уже с курицей, все нормально, говорит, бывает.
2: Но не было ни салата, ни гренок.
0: Ничего, да? Дмитрий пишет, я недавно шаурму заказывал. Так парнишка на полном серьезе спросил, со свиным или куриным беконом вам? Я и взял бекон. С куриным.
1: Ничего себе.
2: Куриный
1: сервис.
2: Бекон.
0: Чесночный баунти. Когда стригу ногти на руках, левая рука плохо обслуживает правую. А вот правая молочуга. Молодец, хочется похвалить ее. Замечательно. Кстати, вот про хачапури нам написал Николай.
1: Но
0: он пишет, я вам скажу, я очень много переработал хачапури именно по-аджарски. Где-то очень вкусно, где-то было отвратительно, но тесто везде было готовым. Это мы спорили с ребятами, готовым должно быть тесто в хачапури или вообще везде, или нет. Тоже считаю, тесто должно быть везде готово.
1: Да готово оно должно быть, мы не об этом спорили.
0: Об этом? Ты говорил, что сырое тесто это норм.
1: Я говорю, что люди сказали, что тесто сырое, пришел человек, попробовал, сказал, оно нормальное, так и должно быть. Вот где здесь правда? Кто решает готовность теста?
2: Так, заказчик.
0: Так подожди, это же видно сразу, готово тесто или нет, когда ты его откусываешь. Ну, то есть оно же внутри консистенция, понятно. Мы, видимо, разное тесто ели.
2: Короче, разные клиент всегда прав.
0: Реально, это важно. Где вас плохо обслуживали? Подводим итоги голосования. Рестораны, кафе, бары. Первое место 40% набирают. На втором месте у нас это магазины 29%. И на третьем месте салоны красоты. Вот такие итоги.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: 10 утра ровно в Петербурге по московскому времени. А в этом часе у нас что-то интересное.
1: Конечно, в конце часа мы с удовольствием отвечаем на все ваши вопросы. Все, что вас волнует, вы присылаете в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Можете свои личные даже вопросы к самому себе, к партнеру присылать. Мы все разрулим.
0: Ответим. По крайней мере, ответим так точно. Ребят, 58-летний житель Австралии официально стал самым громким человеком в мире. Джозеф МакГрейл Бейтс попал в Книгу рекордов Гиннесса, прокричав слово «сейчас» с громкостью звука 122,4 децибела. Представляете, такое значение сравнимо с уровнем шума взлетающего реактивного самолета, работающей бензопилы или сирены скорой помощи на близком расстоянии. Ничего себе.
1: Представляешь, он бы на радио утреннее шоу вел?
0: Он сломал бы нам всю технику.
1: А это какой-то официальный конкурс, да, был?
0: Ну, просто рекорд Гиннесса, нет, почему?
1: Рекорд он установил и зафиксировал, да?
0: Установить рекорд не тренировался, сказал он. Всего, во время этого всего, запись звука ему потребовалось 7 попыток. После этого его голос остался хриплым еще на несколько дней. Вот.
1: А видели, был недавно конкурс, кто лучший

0: девчонок споет, как миньон.
1: Нет, к сожалению. Нет, или к счастью. Прикольно.
2: Возможно, это нас миновало и, да, и к радости. Причем вот этот чувак из Австралии, он, скорее всего, позвал комиссию, не выходя из дома.
1: А, ну, возможно.
2: Такой, ребята!
1: Фиксируйте! Но до этого рекорд принадлежал жительнице Северной Ирландии. И с 1994 года до вот этого момента
0: никто ее не переорал.
1: Да, в итоге мужик переорал девчонку впервые в жизни. Представляете? Официально Гиннес зафиксировал.
0: 28 лет между этими рекордами.
2: А знаешь, как это случилось? Он сидел дома, он же не планировал рекорд. Он сидел дома, но жена подарила ему GTA 6 вместе с PlayStation. Он...
1: Я думаю, что как раз-таки та жительница Северной Ирландии ему это не простит. И скажет, я не договорил, а точнее прокричит еще.
2: Есть претензии.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Точно не про собак.
2: Точно про собак. Всемирный день собаки. Поэтому что-то я недавно тискала собаку. Классные они. Интересный факт, что у собак нет чувства вины, когда они смотрят на вас как будто бы виноватыми глазами. На самом деле это просто реакция на ваш сердитый голос.
1: Ясно.
2: В мире не существует двух собак с одинаковым рисунком линий на носу. Ну, это вы знали, да, что это индивидуальный. Собаки потеют совсем не так, как люди. Их потовые железы расположены преимущественно на подушечках лап. Во время фазы быстрого сна питомцы могут подергиваться, бежать во сне и даже тихонько тявкать. И им тоже, как и людям, снятся сны. Проверяйте дорогу тыльной стороной ладони. Если потрогать горячий асфальт и будет дольше 7 секунд невозможно, то, значит, лапам собаки будет невыносимо жарко.
3: Это кроссовочки им покупать специально?
2: Видимо, возможно, эти кроссовочки поэтому и появились.
3: Понятно.
2: Так, еще интересный факт, что шоколад может стать смертельно опасным для собак.
3: О, да,
2: шоколад содержит вещество, которое они не могут метаболизировать, и потребление шоколада может вызвать токсичность, которая вообще может привести к летальному исходу.
1: И вообще сладкое нельзя? Или только шоколад?
2: Вот пока что информация про шоколад.
3: Ну, что-то сладкое можно.
2: Собаки испытывают ревность, тоже интересный факт, как и смотрят сны. И есть собачьи рекорды. Самой старой собакой на планете был австралийский скотный пес по кличке Блюи.
1: Скотный пес.
3: Ахатика.
2: Который прожил 29 лет и 5 месяцев, что эквивалента очень много, да, если умножить на 7 лет примерно. Хотя, кстати, 7 лет это средняя цифра, зависит от породы и роста собаки.
1: Ахатика.
2: Ахатика.
1: Что с хатикой? 13 прожил.
3: А веселый хатик?
2: Тут 29 лет и 5 месяцев. Это 160 человек. Ой, 160 лет.
3: В курсе, что веселый хатик это хахатика?
1: Теперь да. Все на этом про собак.
2: Ну нет, фактов много, но я вот самое интересное для себя нашла.
1: Круто.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 2 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вас может накрыть приступом крайнего эгоизма. Вы забудете о том, что существует еще чье-то мнение.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что делать. Вы будете самостоятельны.
1: Близнецы, в этот день ваш любимый человек будет воздействовать на вас благотворно, умиротворяюще и даже временами усыпляюще.
2: Рак, замечательный день для несерьезных отношений.
3: Львы, сегодняшний день будет полон маленьких радостей и незначительных удовольствий.
1: Девы, сегодня ваш любимый человек превзойдет все ваши ожидания.
2: Весы, сегодня ваш партнер будет особенно нежен, трепетен и романтичен по отношению к вам.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек поведет себя очень неожиданно.
1: Стрельцы, сегодня назойливые звонки от ваших многочисленных поклонников и поклонниц весьма испортят вам настроение.
2: Козероги, сегодня вы будете довольно много противоречить вашему любимому человеку, причем не столько потому, что он действительно будет говорить или думать что-то неправильно, сколько из-за внутреннего чувства несогласия.
3: Водолеи, на самом деле ваша ситуация куда сложнее, чем вы думаете.
1: Рыбы, сегодня вы будете совершать опрометчивые поступки, которые в большинстве случаев будут очень обижать вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти две трети россиян имеют финансовую подушку безопасности минимум на 3 месяца. К такому выводу пришли финансовые аналитики по итогам опроса. При этом 38% респондентов сообщили, что их накоплений хватит как минимум на полгода. Год назад таких россиян было заметно меньше, около 30%. В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки. Документ меняет требования к пене. Минимальная высота теперь составляет 15 мм, а ее стойкость – 1 минуту, что меньше прежних нормативов. Для напитков соком и безалкогольного пива требования немного выше. Новый стандарт также уточняет состав продукции и допустимые отклонения по содержанию алкоголя. Россиянам рассказали о главных изменениях для поездок в страны Шенгена. В этом году Германия, Франция, Чехия и Польша перестали принимать 5-летние загранпаспорта без биометрии. Для въезда теперь нужен только 10-летний паспорт с чипом. При этом эксперты назвали Францию, Италию, Испанию, Венгрию и Грецию самыми лояльными странами по выдаче шенгенских виз. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портао». 3 иностранных артиста: Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Вики Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir, «Трансмиссия Портао». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Дэнс лето.
0: На рекорде.
6: Лето.

0: Клубовые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое, что есть на эту минуту.
2: Бойфренд дамы пользуется ее машиной во время свидания, и она хочет, чтобы он оплачивал бензин. Угу. Суд вейкаперов вызывается.
1: Значит, машина ее?
2: Машина ее, но он как бы, когда они едут на какое-то свидание, садится за руль.
1: Так.
2: И она считает, что он должен заправлять тачку, если он как бы садится за руль ее машины.
1: Они не будут вместе. Если вот уже пошло такое, дележка, у них ничего не получится.
2: Ну хорошо, а по справедливости?
1: По справедливости, так если честно, я вообще не знаю.
3: Ну ничего страшного. Не, но если ты сел за руль, и вы едете вместе на свидание, ну заправь, что тебе сложно, что ли?
1: Вообще как хочешь.
2: Ну да. Там, я сама не знаю, но в комментариях, что... А кто ресторан оплачивает? Ресторан оплачивает он.
3: Так, да, пусть платит за бензин. Мало того,
2: как ты переобулся?
3: Никакого переобувания. В смысле, если там все пополам, да, у них там все такое равноценное, то понятно, что, ну, заправь тебе, если тебе не сложно. А если вот еще и все оплачивают, пусть тогда оплачивает услуги таксиста. Он же ее везет, он еще, наверное, музыку включает, которая ей нравится, не хамит ей.
1: Самокат ей можно взять, самокат вдвоем проехать.
3: Не нравится.
2: Нельзя вдвоем на самокате.
1: Ну, штрафу заплатить.
3: Не, на своем можно.
2: На своем, на разных.
1: Можно?
3: Да. А кто тебя штрафует? Это твой транспорт.
1: Ну, надо зарегистрировать, кстати, сейчас свой транспорт.
2: Да?
1: Ну,
2: вот. Да, все это электросамокаты нужно регистрировать?
1: Да, да, да. У них номера теперь есть.
3: Короче, да. Пусть сама едет на своей машине, он отлично на метро доедет.
1: Ну, я тоже про бензин. Россиян будут штрафовать или сажать в тюрьму за попытку подкупить сотрудника АЗС.
2: Понятно.
1: Да, это предупреждают юристы просто. Говорят, будьте бдительны. Из-за ограничений на выдачу топлива водители предлагают сотрудникам деньги. Это стало популярным. Чтобы получить серьезно? Больше бензина. Такая взятка попадает под уголовную статью вообще. И наказание, штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы до 7 лет.
2: Я правильно понимаю, они дают, грубо говоря, вот вам бонус, пустите меня несколько раз заправиться там по 20-30 литров.
1: Что-то в этом духе, да. Да? Либо налейте мне не 30, а полный бак.
2: Давайте два раза пробьем по 20 литров,
1: вот.
2: Да?
1: Да-да, и поэтому, знаете...
3: Ну, отсюда вопрос, а ограничения эти вообще законны?
1: Какие?
3: Ну, 20 литров там...
1: Это да.
3: Ну, тогда, не знаю, не давайте денег никому.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Ну что, ответим на парочку вопросов, да и отправимся в четверг. Так, вопрос, с учетом нынешнего положения в топливном сегменте. Само топливо – это жидкая или твердая валюта?
1: Интересный вопрос.
0: Это вечная валюта.
2: Несуществующая.
1: Точно не газообразная.
0: Да. Вопрос, слушаете ли Радио Рекорд вы, если да, какие станции и каналы? Василий спрашивает. Знаете, я нет-нет, да загляну на ГОП-ФМ. Нет-нет, да пиратская станция у меня заиграет.
2: А я вот нет-нет.
1: А я вот да-да.
0: Кстати, нет-нет, да симфония. Интересно очень. Я вот так вот искать какую-то классику по одному треку не круто. А вот симфония прикольно, когда хочется немножечко отдохнуть. А ты что?
1: Я слушаю обычно основной поток. Мне нравится очень музыка в пятницу, в субботу вечером.
0: Да, кстати, прикольно. Ночью рекорд
1: ехать
0: меняется.
1: Ехать за рулем очень классно.
0: Ночью рекорд меняется. Послушайте, если еще не пробовали. А вопрос на засыпку. Год назад, июль-август, играл трек зарубежного исполнителя со словом «Champions», но не «Queen». Скажите название трека исполнителя. Спасибо, говорит Дмитрий. Слушайте, я посмотрел, что у нас есть вообще «Champions». Это «Freak You», может быть. Это может быть Джулиан Джордан и Ники Ромеро. Это вот то, что у нас играло. Вот что-то из этого, возможно, попало. Не знаю, но это очень давно было. Напел бы голосовым, может быть, мы бы и узнали, кстати.
2: Ну, возможно, мы просто бы подпели, но не узнали.
0: А там «Champions», как обычно, вот это «Champions».
2: Может, вообще русская композиция «Champions».
1: Никита Стас, а вы рубитесь в Delta Force мобильный онлайн-шутер?
0: Не.
2: Что это?
1: И лично убедился, пишет Владимир, что владельцы BMW не включают поворотники. Никит, вопрос, почему?
0: А я откуда знаю? Я вообще к ним не отношусь. Это вот у них отдельная каста, ребята. Это, знаете, водители BMW, это, как знаете, вот есть... взрослое поколение, вот есть младшие, которые такие шкодники, которые такие, ой, не включу-ка я да поверну. Начинается вот эта вот вся история. В общем, да. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро в пятницу. С вами услышимся. Это уже завтра произойдет. И были с вами вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Да-да-да! Отличное настроение. Ждем в 7 утра.
2: Всем хорошего дня.
1: Пока!
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

Сердия, станция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Друзья, мы с вами готовимся к Вэкафесту. Я надеюсь, что вы уже во всеоружии и готовы в ближайшие выходные круто провести время. Мы, конечно же, тоже, вся команда Радио Рекорд, максимально озадачена всем тем, что происходит, и подготовкой всего фестиваля. Конечно же. Поэтому в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля мы с вами встречаемся. Естественно, будет сцена Радио Рекорд. Обращу ваше внимание. Приходите. Мы сейчас в наших соцсетях активно знакомим вас с участниками фестиваля, с теми людьми, которые будут выступать на фестивале Вэкафест на сцене Рекорд. Поэтому заглядывайте, подписывайтесь, ну и будьте в теме. Категория 0+, вся информация по мероприятию есть на сайте radiorecord.ru. Расскажу о треках, которые будут в этом часе, например, Боб Синклар. А, кстати, я же не сказал, я-то буду в 9 вечера выступать 4 числа. Все, запомнили. В этом часе Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Некоторые банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%. Часть армянских банков отказались от приема банкнот, пишет РБК. По словам источников издания, причиной введения комиссии мог стать наплыв наличных рублей на фоне ужесточения контроля за операциями с наличными в российских банках. Запрет экспорта дизтоплива из России пока не приняли, но продолжают рассматривать, сообщил Новак. Он добавил, что правительство использует все меры, необходимые для того, чтобы в полном объеме обеспечивать внутренний рынок. Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира. Специалист сообщил, что не будет продлевать контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов. Оранжевые завершили выступление на турнире, уступив Марокко в серии пенальти в 1/16 финала. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд, реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
0: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд. Dance Radio.
1: Да, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Чего только не сделаешь ради любви. Российских два руфера, знаете, где оказались?

нас сейчас в телеграм-канале «Радио Рекорд» есть видосик на эту тему. Собственно, они туда забирались посреди бела дня. И, честно говоря, я даже не представляю, как это происходит. Вот так вот посреди бела дня можно забраться на самое высокое здание. За ним следили ребята с вертолета полицейского. Как только ребята организовали мероприятие, сняли видосик, потом их за это арестовали. Интересная штуковина. Выглядит все очень красиво. Там прямо какая-то такая подсъемка, как будто бы прямо специально все снимали красиво. Наверняка какой-то дрон летает, я не знаю. Но, в общем, это выглядит очень эпично. И самое главное, конечно же, супер опасно. Я смотрел, помню, какие-то видосики, где российские руферы и на китайские различные высоченные здания в Шанхае забирались. Это выглядит действительно очень страшно. Что вы, друзья, делали ради любви? Пишите при помощи приложения Радио Рекорд. Я, может, не сказал самое главное. Там произошло предложение руки и сердца. Два человека, это Иван и Анжела, скрепили себя таким образом и еще там повесили большой флаг. В общем, это выглядит очень прикольно. В общем, заходите в нашу телегу, посмотрите видосик. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Так называется «Цоцую», например.

0: Рекорд. Новости.
1: С сентября в России появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. В Минфине отметили, что мера направлена на развитие культуры долгосрочных накоплений. Определились еще три участника 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Англия в концовке вырвала победу у ДР Конго благодаря дублю Харри Кейна. Бельгия в драматичном матче обыграла Сенегал, а США уверенно прошли Боснию и Герцеговину. В следующем раунде американцы встретятся с бельгийцами. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за неисполнения требований о предустановке российского ПО. Ведомство заявило, что на iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система. Компании дали срок до 15 июля для устранения нарушений, иначе ей может грозить штраф до 4 миллиардов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио.
1: Это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Знаете, я даже не понимаю, какую вам новость рассказать. Вроде бы есть первая классная новость. Это то, что сварщикам в Москве теперь готов платить до 580 тысяч рублей в месяц. И у меня как раз такие дети уже скоро будут заканчивать школу. Я думаю, может быть, туда пойти. Есть другая новость, как будто бы еще более прикольная. Женщина внезапно прозрела после 13 лет слепоты. Представляете, она случайно ударилась головой о стол, и у нее в итоге произошло прозрение. Но любые новости, в любом случае, эти обе, они очень интересные, а самое главное, позитивные. Поэтому заглядывайте в нашу телегу «Радио Рекорд» и изучайте. Хотите быть сварщиками и зарабатывать много денег? Пожалуйста. Ну и иногда можно, в принципе, удариться об стол и получить какие-то дивиденды от этого. Давайте я расскажу о треках, которые...

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
10: При поддержке радио Рекорд.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму отправлены в 12 международных организаций, а также в 103 страны, сообщила Памфилова. Как отметила председатель Центра избиркома, 43 страны уже отреагировали на приглашение положительно. В России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Новый орган займется выявлением мошеннических схем и разработкой мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках системы «Антифрод». В Вашингтоне заявили, что готовы предложить Александру Овечкину новый контракт. Ген-менеджер клуба Крис Патрик отметил, что у команды есть финансовые возможности и варианты соглашения, которые устроят российского форварда. Накануне Овечкин официально стал неограниченно свободным агентом. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
6: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Автору.ум известно всем. Нет с машинами проблем. Автору.ум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
7: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
8: При поддержке радио Рекорд.
9: Красота.
10: На бархатпаркском языке это означает дикий, но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
11: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорник 321-246-8000-56-337-0+.
12: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
13: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-Банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России в эфире «Радио Рекорд». Всем большой привет, меня зовут Алена. В ближайшие три часа я проведу с вами и напомню, что уже совсем близко ВК-фест. В этом году мы строим электронную сцену сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Все, как вы любите, традиционно «Радио Рекорд» собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого лета. Что по датам? Запоминаем, 4 и 5 июля, то есть уже эти выходные – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород и 18-19 июля Москва. Сцена рекорды на ВК-фесте, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. В общем, скорее решайте, в какие даты и в каком городе пойдете на ВК-фест, а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Крис Нитро, Celebrate. Горячая работа от Анима и Иджи, Out of My Body. Чуть позже здесь Дон Диабло с треком «Go Home with a Stranger». И еще дождемся Мартин Гаррикс «Repeat It». Откроет этот час Эвелин Рокстон с треком «Vertigo» — это рекорд «Dan».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Танзания приняли решение о запуске прямых авиарейсов, сообщил министр транспорта республики. По оценкам АТОР, после начала полетов со 2 июля турпоток из России в Танзанию может вырасти минимум на 30%. Сборная Бельгии драматично вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Сенегал в дополнительное время. Основное время завершилось со счетом 2-2, а победный гол с пенальти забил Юри Тилеманс. 11-метровый был назначен за фол, совершенный на 117-й минуте. Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния, увеличив доходы населения на 37% за 5 лет. Быстрее рост зафиксирован только в Южной Корее. В исследовании учитывались активы за вычетом долгов. Для сравнения, в Великобритании за тот же период показатель снизился на 23%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+. Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал «Тигуан». Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел «Митсубиши». Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. «Авторум» известно всем. Нет с машинами проблем.
5: «Авторум» – выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. «Авторум» – легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-30.

0: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами, послушаем много классной музыки. Как всегда, обсудим что-нибудь интересное. Сегодня, например, как вам тема любви? Ведь иногда она и адреналин у некоторых людей настолько тесно связаны, что превращаются в настоящие истории, похожие на кино. И вот одна из таких случилась сегодня и нашумела на всю сеть. Российский руфер сделал предложение своей девушке прямо на шпиле Empire State Building в Нью-Йорке на высоте около 440 метров. Вы можете себе это представить? Если еще этого не видели, обязательно посмотрите. На вершине они даже закрепили баннер с посланием о любви, ну а за происходящим наблюдали экстренные службы. Ну, ребят, вот такой, казалось бы, романтичный момент закончился вполне приземленно. После спуска пару сразу задержали и предъявили несколько обвинений. Так что история получилась на грани между безумной смелостью, конечно, романтикой, но и последствиями. Ну, конечно, ребята сильно нашумели, сделали это максимально громко. Их имена сегодня гуляют по всему интернету. Ну, а мне интересно спросить у вас, как вы думаете, стоил ли такой поступок вот этих последствий? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Holy Flame, Тону. Потрясная работа от Джоэль Кори, Devotion. Совсем скоро здесь All Things Break, Gravity. И еще дождемся Fast Boy, This Feeling. Открою час Hugo Land, Alternate, Moving to the Sun. Это рекорд Dance, лето.
1: Dance, лето.
2: На рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509-35.
2: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импорт бензина из Индии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Поставки производятся морским путем, а общий объем импорта, по данным агентства, может достигать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию. Минэнерго России и индийские власти комментариев не предоставили. Россияне смогут получить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Льгота будет распространяться на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года в пределах 30 миллионов рублей. Депутаты Европарламента призвали президента ФИФА Инфантино отменить допуск российских юниоров к чемпионату мира. По данным Политико, 44 парламентария считают, что возвращение российских команд на международные турниры преждевременно и может привести к отказу ряда сборных играть с ними. Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России выступить на чемпионате мира U15 в Азербайджане. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лохотуристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом смысле.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
6: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
7: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509, 3 пятерки.
0: Рекорд. Реклама.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-328-102-18+.
15: При поддержке радио Рекорд.
16: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Напомню, что, вдруг вы забыли, с нами можно быть еще ближе. Видеть всю нашу экосистему, музыку, новости и закулисье жизни станции буквально в одной кнопке. Выглядит она очень просто в нашем сообществе во ВКонтакте. Там мы собираем все, что происходит вокруг Радио Рекорд. Свежие новости, анонсы шоу-фестивалей, может быть, даже видео из студии, фрагменты эфиров, фото с мероприятий, в общем, все, что обычно остается как бы за кадром. Найти нас

0: Alok, Portugal the Man, Dive into the Ocean. Откроет этот час Алия Фабен с треком Body Talk. Это рекорд Dance лета.
1: Рекорд Dance.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
8: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк рассчитывает, что операции с криптовалютой в России начнутся в ноябре, рассказал первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. К этому моменту должны появиться и закон о регулировании криптовалют, и подзаконные нормативные акты. Как только все будет готово, запустить торги сможет и Мосбиржа, сообщил представитель площадки Игорь Марич. Больше трети россиян, 36% за последний год, снизили частоту турпоездок. Еще 24% признались, что стали выбирать более бюджетные направления. На спрос негативно влияют общая неопределенность в мире, стремление сэкономить и накопившийся пессимизм, пишет Коммерсант. Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2-0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Голы забили Балаган и Тильман, при этом Балаган во втором тайме был удален. В матче за выход в четвертьфинал американцы сыграют со сборной Бельгии. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционный рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии. Лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 3 июля облачно, днем плюс 30, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
5: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши.
6: Вы тоже хотите?
4: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
7: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
8: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста. Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва Викей Стадиум. 7 ноября это Петербург и Temple of Dear. «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru. 18+. Enter в этом части. Talk to you. Слышим. Еще впереди Block and Crown.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки и крупные торговые предприятия готовы к широкому использованию цифрового рубля, заявила Эльвира Набиуллина. Центробанк России обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную помощь в сфере психиатрии. Если в медорганизации нет врача-психиатра, эта мера поможет быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит, рассказали в Госдуме. Александр Овечкин признался, что если бы не стал хоккеистом высокого уровня, то мог бы выбрать карьеру спортивного журналиста или тренера. По его словам, он в любом случае связал бы жизнь со спортом, даже не став профессиональным игроком. Высказывание прозвучало в пресс-службе «Матча года» и приурочено к Международному дню спортивного журналиста, который отмечается 2 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.

0: Мундиале слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Победа Англии, лютый камбэк Бельгии и выход всех хозяев турнира в 1/8. Англия с большим трудом прошла ДР Конго. По ходу матча англичане проигрывали 0-1 после гола Сипенга, а кипер африканцев Мпасси тащил самые невероятные удары. Однако счастье ДР Конго длилось только до 75-й минуты, после чего Кейн оформил дубль и вывел Англию в следующий раунд плей-офф. 2-1. Невероятный камбэк случился в матче Бельгии и Сенегала. К 51-й минуте африканцы выигрывали со счетом 2-0 после голов Диара и Сара и откровенно возили соперников. Однако в концовке Бельгия чудом отскочила благодаря мячам Лукаку и Тилеманса. Игра перешла в овертайм, где в самом конце второго экстратайма все тот же Тилеманс реализовал пенальти и подарил Бельгии нелогичную победу. 3-2. В отличие от остальных фаворитов США, без проблем раскатала Боснию и Герцеговину 2-0. Голы на счету Балагуна и Тильмана. Теперь все хозяева турнира вышли в 1/8 финала. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал игру Бельгии против Сенегала. «Бельгия показала, как нельзя играть в футбол», — заявил боец. А также заметил, что в этом матче драмы было больше, чем футбола. Интересная история произошла в Турции. Несмотря на то, что местная сборная провалила турнир и не вышла из группы, Турецкая федерация футбола решила подарить игрокам павильон в Бодруме и выделить мощные премиальные в размере 16 миллионов долларов. Сейчас где-то взгрустнула команда Уругвая, которой в наказании за провал на турнире пришлось возвращаться на родину за свой счет. Президент Кабо-Верде Жозе Мария Перейра Невеш оказался поклонником Месси. Лидер страны приготовил для игрока подарок – футболку команды Кабо-Верде с номером 10 и фамилией Лионеля на спине. Такой джерси в коллекции Месси точно еще не было. Сегодня в 22:00 ждем поединок Испании и Австрии, а в 2 часа ночи придется не спать из-за туповой зарубы Португалии с Хорватией. А в 6 утра жаворонки среди фанатов будут смотреть поединок Швейцарии с Алжиром. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Лето. На рекорде. Dance.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина Нось из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Ну, конечно же, о красоте, не о простой, не о женской, а мужской красоте. В этом году мужская лысина стала главным модным трендом, понимаете? Стилисты называют одним из вот

непременно Offenbach, Miles Away. Трек Mafia House тоже будут и Mafia Style. Прямо сейчас Hugel и Moving to the Sun, и все это рекорд. Dance летом. Dance.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчу или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что я скажу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выстраивает отношения с Россией, исходя из собственных национальных интересов и не стремится к кризису в двусторонних отношениях. При этом, по его словам, Армения также учитывает интересы своих международных партнеров. Обсуждение возможной частичной приватизации национальной системы платежных карт пока находится на начальном этапе. Контроль останется за Банком России, заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, продажа вряд ли состоится в этом году. Сегодня на чемпионате мира пройдут 3 матча 1/16 финала. Испания сыграет с Австрией, Португалия с Хорватией, а Швейцария встретится с Алжиром. Победители первых двух пар могут встретиться между собой уже в 1/8 финала. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
5: Да, 100%!
7: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.ru.

Радиорекорде. Оля установила москитную сетку, чтобы никто не залетел. Ну и

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на радио.

0: Dance Radio.
1: Record. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новинки у нас имеются. Оказывается, китайцы создали лазер, который будет убивать комаров в домах. Первый мой вопрос был, когда я прочитала эту новость.

Мартин Гаррикс и «Repeat It». Также в этом часе Алок «Dive Into Me». Уже сейчас Алиф Арбин и «Body Talk», и все это «Рекорд», «Dance» летом. Рекорд.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала импорт бензина из Индии, сообщает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. Поставки производятся морским путем, а общий объем импорта по данным агентства может достигать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию. Минэнерго России и индийские власти комментариев не предоставили. Россияне смогут получить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Льгота будет распространяться на страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года в пределах 30 миллионов рублей. Депутаты Европарламента призвали президента ФИФА Инфантино отменить допуск российских юниоров к чемпионату мира. По данным Политико, 44 парламентария считают, что возвращение российских команд на международные турниры преждевременно и может привести к отказу ряда сборных играть с ними. Ранее ФИФА разрешила юношеской сборной России выступить на чемпионате мира U15 в Азербайджане. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: В самом смысле.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Профессор Преображенский, тот самый успешный пластический хирург, который сделал из милой собачки уродца Шарикова, как известно, говорил: если вы заботитесь о своем пищеварении, мой вам добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине, и, боже вас упаси, не читайте до обеда советских газет. Ну и поскольку Преображенский был одним из самых сомнительных литературных персонажей, сноб, эгоист, авантюрист и ответственный за создание одного из самых опасных социальных существ, мы его дурацкие советы, конечно, не слушаем, а читаем все газеты и обсуждаем более-менее все, и медицину, и большевизм, и вообще все, что попадется под руку, как обычно, в течение часа нашей программы.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Предприимчивые россияне начали продавать места в очередях на заправке. Схема простая. Человек дожидается своей очереди, а когда подъезжает к колонке, уступает место клиенту за деньги. В Краснодаре такая услуга стоит около 3000 рублей. При этом, по словам пользователей, в комментариях в некоторых других городах за возможность не стоять в очереди просят уже 5000 рублей и даже больше.
0: 5000. Вот, знаете, я, конечно, оптимист, и поэтому всегда вижу хорошее. Для меня стакан всегда наполовину полон. Все-таки, знаете, хорошо, что вот проблемы с бензином, а не с уличными туалетами. А то бы они продавали нагретые места на горшках. Знаете, там, держу толчок, садись за косарь. А я так не хочу.
3: Да, знаете? Тем более у нас хорошие новости, что, смотрите, это в других регионах 5000, а у нас в Краснодаре 3. У нас как бы копейки.
0: Да.
3: Почему мы нам сообщили именно об Краснодаре?
0: Да, конечно.
3: Потому что мы же с Краснодара.
0: Еще лучшие, вообще замечательные новости, да? Стакан вообще просто почти полный. Но, знаете, ну я вот реально думаю, это вот с бензином случилось. Они уже там что-то перепродают. А ведь сразу же ты невольно, извините за такое нетанцевальное слово, экстраполируешь это на все остальное. Вы знаете, вот я боюсь, реально, я больше всего боюсь ситуации с женщинами.
3: Представляете, там, а что с ситуацией с женщинами?
0: Ну, например, женщин там что-то не станет, станет мало. Да, и они будут продавать на них место сверху. Типа, там, знаете, я на ней уже лежу, как бы, все, давай, косарь, ложись.
3: Да, а если сзади, то 3000. Не косарь.
0: Видите, а вы думаете уже, как они.
3: Да.
0: И что там было сказано?
3: Уже нагрето там
0: все. Да, все на это.
3: Расшевелено.
0: А вот на заправке как раз нагревать не надо. Опасно. И, значит, ну, схема, было сказано, схема простая, значит, очень простая. Значит, человек дожидается своей очереди, а когда подъезжает к колонке, уступает место клиенту за деньги. Слушайте, а вот скажите мне, а какие идиоты готовы за это заплатить 5000 за место? Да? То есть, смотрите, значит, место 5000, ну, там, плюс 20 литров бензина, да, 20 сейчас отпускаю, да, это будет стоить там, ну, в среднем 7000 рублей. То есть 5000 за место, там, ну, плюс-минус, в зависимости от бензина, там еще 2000. Значит, 7000 рублей это километров, ну, не знаю, на 150, ну, может, на 200. Слушайте, а им не проще на самолете? Потому что, вот, например, билеты на самолет Питер-Москва в среднем стоят 3500. А это, извините, 700 километров. То есть, а туда-обратно это 1400, да, километров за 7000 можно пролететь. Им не выгоднее на самолете летать, а по городу на такси люкс там ездить с водителем. Да, слушайте, да за 7000 можно даже крановщика уговорить на кране тебя подвезти от лобни.
3: Да, за 7000 нормальный крановщик тебя на руках отнесет. Просто вот, знаете...
0: Без крана?
3: Без крана, просто так.
0: Че, они куда? Что, у них трубы горят? Зачем им... Ну, 5000? Серьезно, платят? Я серьезно, что? Куда они едут?
3: Вот такие-то шикарные какие-то водители, знаете, такие при деньгах, такие, при деньгах. Такие, ну, куры не клюют такие, знаете.
0: Окей.
3: Буржуазия.
0: Хорошо, но заплатил он 5000 ему. А если он тебя обманул?
3: Как это?
0: Ну, как, смотрите, ну, продал тебе, значит, место в очереди, взял 5000, а оно уже продано. Знаете, как это вот с квартирами бывает? Называется двойная продажа. И ты, значит, такой радостный, там, стоишь, там, сейчас, типа, заправишь свои долгожданные 20 литров, значит, а тут другой балбес подъезжает. Ты кто там? Это мое место, я здесь работаю, люди в курсе, там, я его уже купил за 8000. А потом другой подъезжает. А я здесь вообще все места на заправке выкупил. И в тубзике, кстати, место тоже.
3: А зачем
0: тубзик? Ну, на всякий случай, в тубзике же место тоже можно.
3: Да зачем, если можно за заправку отойти? Это нет, это фантастика.
0: Да, ладно, это глупость, сморозил. Тогда, извините, что? Тогда куда ехать? Тогда только ехать покупать уже место на кладбище. Потому что, да, потому что, ну, я уверен, что и там уже кто-то его держит, чтобы перепродать.
3: А прям так лежит там, да, вот как бы?
0: Почему лежит? Ну, живой.
3: Ну, живой, да, лежит, держит место.
0: А, конечно, это да, конечно, лежит живой. Конечно, тут место, разумеется, на кладбище.
3: Ну, или деда положил, а дед уже не очень там, ну, там...

0: Ну, хотя за 5 тысяч умереть нереально. Там сейчас все. У нас ищи дурака. Кто там за 5 тысяч? Там уже,
1: другие,
0: да,
1: порядки просто, да.
0: Да, но ведь бог с ним... Бог с ним, с бензином. С грустным. Нет, с бензином ты не бог с ним. Да нет, с бензином бог с ним. Плевать мне вообще на этот бензин наплевать пока. Пока он, этот бензин, не превратился в цены в магазине. Но вопрос не в нем, действительно. А вот смотрите, люди предприимчивые у нас, да?
1: Что там мутят, устраивают. Да.
0: И не только. Кстати, где-то там постоянно эти новости льются. Где-то сегодня читал, что где-то на заправках уже шашлыки делают или что-то. Там люди, ну, там
1: те, кто стоит сидит в очереди. А, да. Да. Петрозаводский пенсионер умер.
0: А, серьезно?
1: В очереди за бензином.
0: Да, тоже что-то слышал. Короче, отсюда вопрос. Вопрос, ну, актуальный, увы. Простой, нормальный человеческий вопрос. Случаи на заправках. Вы же все заправляетесь, все ездят сейчас на заправках, да, то есть не, даже не так. Вы ездите на заправки чаще, чем раньше. Да, заправки сейчас стали центром нашей
1: там
0: жизни.
1: Кофе, хот-доги. О, там
0: шашлыки, все, да, пенсионеры, все там.
1: То есть случай на заправке то, не, то, не с бензином?
0: Нет, да бог, не обязательно, со с чем угодно, не только с бензином.
1: Или за заправкой.
0: Да, это вообще самое интересное.
1: Пойдем.
0: Самая мякотка, да?
1: Отвели тебя за заправку, а там такое.
0: Короче, последнее твое впечатление от заправки. Приехал.
1: Может, не последнее, может, самое яркое какое-то.
0: Ну, да. Да, самое яркое в каком смысле?
1: Может, оно было, случилось 10 лет назад, но до сих пор все болит.
0: Ну, это совсем интересно. Обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: 96-летние американки пригрозили выселением из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. Рыжеволосая пенсионерка по имени Лилиан регулярно включает громкую музыку, приглашает всех на танцы и угощает соседей алкоголем. А ее ролики собирают миллионы просмотров в соцсетях. Получив письменное предупреждение от администрации, бунтарка демонстративно порвала его и заявила, что продолжит тусоваться, ведь платят за проживание около 12 тысяч долларов в месяц.
2: Блин, слушайте, а вот почему у нас таких бабушек нет? 96 лет, да, а зажигают как студент химического факультета. А у нас, слушайте, у нас бабуле стукнуло 70 лет, да, уже какой-то платок, пальто и сидит на скамейке.
3: И все деньги выкинула в окно мошенникам. Нет бы платить по 12 тысяч долларов за
2: месяц. Нет, она бы и платила, но они уже все с балкона ушли. Послушайте, я бы у такой бабки, я бы сам тусовался. Рыжеволосая, да, там, по имени Лилиан, да? У нас, почему пенсионеров таких имен?
3: Я знаю одну Лиля.
2: Ну, да, Лилия это куда? Куда еще не шло? Рыжеволосая, регулярно включает громкую музыку, приглашает всех на танцы, угощает соседей алкоголем. Это не бабка, это огонь. А еще рыжеволосая, а волосы
3: развиваются. Вы уже третий раз повторяете, что рыжеволосая.
2: Да, это, для вас важно.
3: Фетиш?
2: Не, ну представьте, бабка держит, танцует, волосы развиваются.
3: А если это парик, они еще могут еще и слететь с нее в танцы. Дополнительная движуха такая, знаете. То есть плюсы такие.
2: Нет, ну это мне такой движухи, да, не очень нужно. Но, знаете, главное, конечно, чтобы она танцевала. Вот то, что танцует, это очень хорошо, но все-таки в ее возрасте, ну, она сейчас не слышит, может, нас, но ей передадут, я
3: обязательно
2: надеюсь.
3: Обязательно, у нас много там слушать.
2: Да, очень важный совет. Тут важно, когда что танцевать. Главное, чтобы она не танцевала под музыку Радио Рекорд.
3: А что это вам не нравится?
2: Нет, дело не в этом. Просто у нас тут треки быстрые, да, и бабушка под них может, ну, развалиться просто. Поэтому лучше танцевать под Радио Ваню. Там в США, надеюсь, есть Радио Ваня? Ну, или хотя бы Радио Джонни.
3: Ну, конечно, есть. Да сейчас везде все есть, как бы. Нет, интернет никто не отменял.
2: Нет, не важно, просто если танцевать, то, не знаю, там, под радио дача. Ну, у них там дача в США нет, но у них там есть ранчо. Там, танцевать под радио Санчо с ранчо, например.
3: Это такой ведущий там, да?
2: Там, я не знаю, наверное.
3: Нет, тоже как бы тоже рискованно. Нужно вообще какую-то не танцевать, вообще не музыкальную станцию танцевать. Под маяк.
2: Да, это вообще идеально. Вот это для пенсионеров, это идеально. Тем более, что она не понимает. Вот под это можно. И, значит, что там? Она после того, как она получила письменное предупреждение администрации, бунтарка, как ее назвали, да?
3: Прет против системы, бабка, как не в себя.
2: Ух, да, могу. То есть еще, да, революционерка. А бунтарка демонстративно его порвала, да, и заявила, что будет тусоваться, ведь платит за проживание около 12 тысяч долларов в месяц. То есть... Я еще раз, да, вот бабуся только за аренду платит 12 тысяч баксов, то есть там миллион рублей примерно, да?
3: Ну, она там еще за еду, как бы она платит там.
2: Ну, а так, да, и это у нее, да, только аренда хаты лям. И, наверное, извините, там, если у нее, если 12 тысяч баксов это только за квартиру, то у нее, наверное, аренда там спиц. Да, и салфетки для сундука, и одна аренда маринованных патиссонов, это баксов 500, не меньше. Что еще у бабушек?
3: Ну, диджей еще, если она танцует. Ну, с вертушками, тоже какой-то. Вот, дополнительные траты.
2: Поэтому не хочу молодую. И вообще все эти молодые, особенно эти зумеры, зумерши, они сейчас живут и выглядят как старички. Как бы, да,
3: а это подтянутая.
2: Конечно. Да, 96-летняя рыжеволосая молодуха.

0: шоу.
1: Мужская лысина – один из главных трендов 2026 года, считают стилисты и дизайнеры. По их словам, мода вновь возвращается к образам 80-х и 90-х, когда залысины и полностью бритая голова считались естественными и брутальными. Позже, с развитием пересадки волос, отношение изменилось, и многие мужчины стали бороться с облысением. Теперь, как утверждают эксперты, тренд снова смещается в сторону естественной внешности.
2: Я не понял, то есть теперь все те, кто пересадил волосы, будут их обратно выдирать?
3: Ну, нет, никак выдирать. Нужно к специалисту обращаться. В Турцию.
2: Конечно! Лететь. Нет, разумеется, специалисту. Сейчас появится новая услуга — отдирание волос. И, кстати, ребят, новая тема для тех, кто хочет подзаработать. Да, отдиральщик волос. С этим даже психологи справятся, если что. Так, то есть и заработать можно, и работа не пыльная. Вы бы не стали отдирать?
3: Да еще можно как бы двойной заработок получить. Как бы у этого, который захотел стать лысым, и потом продать парик. Волос.
2: Отодрав, да?
3: Да.
2: То есть, давайте вот с вами представим практическое значение всего этого. То есть, мы же все живем, ну кто мы такие, чтобы плыть против течения и против тренда?
3: Ну, да? Вас так считают стилисты, конечно, и дизайнеры.
2: Те особенно, конечно.
3: Да, не доверять стилистам и
2: конечно,
3: дизайнерам.
2: Конечно, нет. Ну, нет, дело не... Да, ну, вот сначала все, знаешь, сначала буйные идут, да, самые в тренде, первые. Остальные на них смотрят, пропускают вперед. Сейчас пропустят вперед, потом увидят, что все стали лысыми, и все начнется. Все, кто пересадил, будет обратно их высаживать или отсаживать. Как это называется? Отсадил волосы?
3: Ну, в наше время вообще-то просто брили башку.
2: Ну, не важно. Но брить — это одно, а так, чтобы прямо полностью их высадить. И то есть, значит, смотрите, то есть сейчас получается, значит, и Павел Дуров, да, вот свои пересаженные эти начнет выдирать. Я бы, кстати, вот тут я категорически против, потому что надеюсь, что этого не будет, потому что начнется путаница, да, потому что его просто после этого не узнают, да, какой-то лысый мужик там, да, просто призывает почему-то покупать монету тон. А, да? А его лысым же никто особо не помнит.
3: Мы его,
2: да,
3: все запомнили вот таким вот волосатым и полюбили, да.
2: Да, мы его любим именно волосатого. Я надеюсь, не будет путаницы. Но, значит, самое главное, значит, что там? Мужская лысина — один из главных трендов 26-го года. Значит, мода вновь возвращается, как было сказано, к образу 80-х, 90-х годов, когда залысины и бритая голова считались естественным и брутальными. А что это, действительно так? То есть лысина Горбачева — это было брутально?
3: Ну, получается, да, потому что на самом деле все вот нынешние современные известные бруталы тогда были волосатыми. Брюс Уиллис был волосатым, Гоша Куценко был волосатым, Бондарчук был волосатым. И причем не просто волосатыми они все были, они были длинноволосыми.
2: Конечно, даже Пугачева была волосатой, да? Так вот, я и говорю, значит, эта мода, видимо, тогда, в 80-х, они имеют в виду, была связана, ну, с нашими верховными правителями, да, с лидерами наций, да, они просто менялись в тот момент, когда были, так сказать, там генсек, потом это стало президентом и так далее. И тогда да. То есть, ну, тогда смотрите, если это связано, эту моду диктовали сверху, да, тогда эта мода должна была меняться, ну, буквально каждые несколько лет, в соответствии с известным правилом чередования лысых и волосатых. Потому что, как известно, да, мы знаем это правило в политике, в нашей, в российской, да, Ленин был лысый, Сталин волосатый, Хрущев лысый, Брежнев волосатый, Андропов лысый, Черненко волосатый, Горбачев лысый, Ельцин волосатый. Ну, а дальше история обнуляется. Там, да? Не важно. То есть, если в этом дело, как бы, да?
3: Чередование лысых волосатых есть даже здесь, прямо здесь, прямо в студии.
2: Здесь у нас,
3: да, видите, вот прямо, да, тут в одной комнате.
2: А с кого начинаем? С лысого или с волосатого?
3: Давайте лысого погоняем.
2: Да, вы и так пытаетесь это делать. Но, кстати, хватит гонять лысого.
3: Ладно, не буду больше, успокойтесь.
2: Поэтому, конечно, у нас мода на лысых действительно очень капризная и переменчивая. Сегодня в моде лысый, завтра волосатый. И я не понимаю, да? Но я могу сказать, что при этом вот сейчас, да, вот вроде они говорят, мода на лысость, но, например, среди депутатов лысых почти нет. А вот Милонову, ему пора уже космы идти.
3: Да нет, зачем? Это так же будет неузнаваемо, как Дуров лысый. Уже неузнаваем, так и что же будет неузнаваемо?
2: Нет, но у него есть, смотрите, у него есть отличительный. Он рыжий же, у него рыжая борода, если останется. Лысый с рыжей бородой. Да, и, кстати, и женщины-депутаты все волосатые. Ну вот кого реально, ну назовите хоть одну лысую.
3: Ну там сложно все, может быть, там, знаете, уже женщины такие, как бы, хитренькие, они, может быть, паричок.
2: Хватит, нужен новый законопроект, вот к депутатам, кстати, нужен новый ГОСТ, ГОСТ Гоши Куценко, например. Такой, как... Не, ну чтобы прям вот... Давайте, кстати, о чем все это?
3: А я за молодого Гошу Куценко, за волосатого. Я его таким привел. Он же был когда-то волосатым. В кино там, да. Ну что, смотрите, лысым... А, хотя лысым родился, да.
2: Лысым родился. Волосатость, это какая-то была черная, серая абсолютно полоса в его карьере. Его никто не помнит. Все помнят лысый. Лысый, это действительно тема. Вот, смотрите. Вот, я не туда. Вот, смотрите.
3: О, лысый.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: Прямо сейчас для самых опытных и уставших от прослушивания радиослушателей, которые устали от слушать кого-то еще и хотят слушать самих себя. Прямо сейчас момент в нашей программе специально для вас. Вы будете слушать себя, то есть свои собственные сообщения, которые мы будем читать в эфир. Кое-что из них, разумеется, это называется у нас «Народные новости», и вы, наши пишущие радиослушатели, тут уже их... кучку другую написали. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что некие наши предприимчивые сограждане начали продавать места в очереди на заправках из-за дефицита бензина. И мы спросили тебя о случаях на заправках, то есть о любых случаях, с бензином, не с бензином, на заправке, за заправкой, в кафе заправочном. И очень много историй, конечно. И, кстати, очень много историй, как в этой новости. Вот, например, такая. Мое почтение, КХ. Уже неделю заправляюсь по ночам, очередь всего по 10 минут. И как раз была вот такая вот эта ситуация. Подошел ко мне иностранный специалист, занявший место возле колонки. Я сразу понял, что у него начальная стадия деменции, так как находился он от колонки метрах в 15. Просил 2000 рублей, а для Москвы достаточно скромно. Видели бы вы это лицо, олицетворяющее разбитые надежды вообще на все. Ну, то есть, его можно было просто объехать. Он стоял в 15 метрах от колонки и просил за место 2000.
0: Я не понял, это бизнес или деменция?
1: Ну, такая, вот и то, и другое, комплексно.
0: Я не понял, в чем смысл истории.
1: Ну, в том, что как бы человек решил сработать по этой схеме, как в нашей новости, да? Ну. То есть, как продавать свое место...
0: Так, тогда это не деменция, это, да, ну, да. Ну, и, кстати, недорого, действительно,
1: для Москвы. Ну, в 15 метрах стоял, как бы, от заправки, и перед ним было пусто.
0: Но неопытный, да, конечно. А, в этом смысле, да, конечно.
1: Наверное, я не знаю, да.
0: Но поэтому нужно, вот именно поэтому, ребятки. Значит, те, кто занимается вот таким бизнесом, продает места в очереди на заправках. Ну, что вы как, ну, маленький. Вот к этому идиоту обращаюсь, которому, которого про которого он пишет. Ну, надо же не на машине, просто на машинах. Надо ездить на машинах с прицепом. Да, желательно... Пускай даже два будет, ничего страшного.
1: С автодомом.
0: Да, автодом, он занимает сколько?
1: Да. Там... А автодом с прицепом еще больше. Автодом плюс автодача. К нему. То есть чуть поменьше, чем дом, но тоже такое вместительное.
0: Да, а есть... А еще и авто... А хотя есть туалет же внутри автодома есть, да?
1: Да, конечно. Вот. В этом есть смысл.
0: Поэтому, если хотите, смысл весь в туалете.
1: А в чем еще?
0: Там, кстати, и душ есть. Поэтому, конечно, если хотите реально продавать какой-то прицеп, ну, не обязательно даже автодом. Можно просто кого-то с собой... Часто, знаете, возят этих...
1: Гусей возят, я видел, там, свиней на прицепе.
0: Нет, без прицепа. Можно...
1: Свиней без прицепа тоже можно возить. Свиней можно в коляске мотоцикла возить.
0: Да нет, я про других свиней, которые это продают, я имею в виду, на заправках. Но, значит, я там хотел зацепиться за... Ладно, уже не будем возвращаться. Там просто был важный момент в этой сообщении. Уже все поздно, думаете, да?
1: А вот какие-то вот такие интригующие истории, как бы, ну, до конца непонятные на заправках. Видимо, про заправки пишет человек, раз мы попросили. Вот Сергей пишет. На пенек сел, косарь отдал.
0: Ну, а что вы хотите?
1: За удовольствие посидеть на пеньке?
0: На заправке. Нет, вообще сидеть не хочу, но на заправке. Ну, нет, а может быть, нет. Понимаете, ведь если наши люди уже продают места на заправке, а мы знаем, да, мы знаем бизнес-жилку наших людей, то, возможно, где-то продают и пеньки. Просто мы не знаем ситуации, где напряженка с пеньками. Есть же какая-то история?
1: Ну, да.
0: Где вот хочется тебе посидеть, ведь дорога
1: лошадка
0: к обеду.
1: Да.
0: Нет, некуда сесть. И где-то... Из какого он региона пишет?
1: А я уже потерял.
0: Наверное, есть какой-то регион, какая-то ситуация.
1: А я и в регионах-то и не разбираюсь.
0: Ну, неважно, плевать. Вот представьте себе, что это за ситуация? Вот когда человеку, вот как вот срочно нужен бензин, ему продают место в очереди, ему срочно нужен пенек. А ему как бы все, как бы... Что это такое? Вот где такая может быть ситуация?
1: Где угодно, страна большая, где угодно, от Владивостока до Калининграда это может
0: быть. А как у нас, кстати, с заправками пеньков, как, где вот можно пенек хороший как бы купить?
1: Такой, так,
0: да, чтобы вот, да.
1: Мяконький, что ли, да? Кожаный.
0: Кожаный пенек, я знаю, где купить. Да, давайте я почитаю. Ну вот пишет, слушайте, голосовых много, мы их мало, давайте, так, кто тут? Вот Евгений, давайте сейчас.
2: Привет, уважаемая студия. После ваших слов расскажите самый яркий случай на заправке. Со мной произошло 2 дня назад такое ужасное событие на заправке. Я очень сильно спешил по работе в услугу. Заскочил на одну желтую заправку. Не буду называть.
0: Ну, не знаю, чем заканчивается эта история, но в моем случае она как раз заканчивается вот наоборот. Я обычная, знаете, когда очень хочется, вижу обычную заправку. Да, она обычная. Когда забегаю, она уже желтая. Не успеваю. Вас бывает такое?
1: Да, а кстати, вот по поводу таких историй.
0: Смотрите. Каких?
1: По поводу забегать.
0: А в чем эта история? Вы поняли?
1: Ну, не знаю, давайте.
0: Почему желтая заправка? Что? Оно имеет, он имеет, что какая-то желтая?
1: Ну, а какая-то, что у них корпоративный цвет желтый, там, если там раз, синий, там, желтый.
0: Не, послушайте, сейчас надо, может, надо, давайте ему позвоним, потому что это, ну что, это нехорошо.
1: Ну, звоните, если это нехорошо. Мне так это зашибись, как бы. Но если вам нехорошо, то звоните.
0: Что это? А вот что? Не дали. Не дали высказаться человеку, вам хорошо? Сейчас. Евгений, да, это был? Евгений, да.
3: Алло.
0: Алло, дорогой мой, Евгений, да?
3: Приветствую, да.
0: Да,
3: да, это я.
0: Да, дорогой, я, да, для начала скажи, у меня к тебе вопрос. А почему ты нас по-разному называли? Нас обзывали, нас хвалили, нас очень обзывали. Но вот ты первый человек, который назвал нас так, что я не знаю, не могу прийти в себя, и у Кремова лицо прям искорежено. Почему ты нас назвал студией? Сказал, привет, студия.
3: Дорогая студия. Я два раза пытался записать.
0: Да ты посмотри, я понимаю, ты видел где-то фотку Кремова. Да, Кремова.
1: Что, мы не студия, мы двушка.
0: Да, ну вот именно. Да, вот, как раз студия. Да. Ты давно видел его? Ну хорошо, дорогой, что ты там? Значит, что там у тебя случилось? Ты на желтое заехал, да, или что?
3: Да, я заехал на желтую заправку, долго отстоял в очереди, и уже уставший пошел оплатить. Сначала за бензин, потому что теперь у нас на заправках все жадные. Ты сначала платишь, а потом получаешь, что это...
0: Это, блин, то есть это называешь жадностью. А да, доброта, да. Это когда ты сначала заправился и уехал, да? Ну что, не...
3: Я никогда так не делал.
0: Нет, ну тогда почему? Ну, нет, послушай, ну давай...
3: Это можно назвать жадность наоборот.
0: Давай назовем все-таки своими именами. Почему бы не быть добрыми и щедрыми, не дать нам заправиться и уехать просто так? Так, и что дальше было?
3: Ну. Это запрещает нам УК.
0: Да, ты это знаешь. Как, кстати, с УК, кстати? Ты сколько сидел? Сидел?
3: А?
0: Сидел уже, нет?
3: Нет, зачем?
1: Жизнь впереди долгая.
0: Интересно. Ну давай дальше, что? Ты заехал на желтый, значит, приезжаешь ты, да? Так, заправка, заправься, да, сначала.
3: Достаю, значит, в смысле, наоборот. Оплатил. Да. Оплатил, подхожу к колонке. Беру в руки пистолет и только пытался поднести его к бензобаку открытому, как с него начинает литься бензин. Итог. Несколько литров дорогущего, такого жизневажного для нас бензина оказалось на асфальте, на моих штанах, на машине и на кроссовках. И тот человек, который заправлялся передо мной, я бы, наверное, на его месте сходил в церковь, потому что я стоял и проклинал его за то, что он не отжал кнопку на пистолете.
0: Секундочку, ты проклинал его, когда на тебя пролилась такая ценная жидкость, как бензин? Да я бы его... Это первое. А второе, чувак, а что это значит? Взялся за шланг? Я вот за шланг просто так не берусь. Я точно знаю, когда я берусь за... Что? Нет, я когда берусь за шланг, я точно знаю, будет литься, струится, не будет литься. Ты должен... Ты не посмотрел, что ли? Отсюда вы очень простой вывод. Не берись за шланг. Если есть подозрение, что может с него капать... Да, можете. Вот у вас как с этим, Кремов?
1: С этим отлично. Пока, слава богу, все работает как часы. С кукушкой.
0: То есть взялся за шланг, а что дальше?
3: Ку-ку-ку-ку. Его можно брать?
0: Кто? Что можно брать? Шланг чей?
3: Если шланг будет твердым, на заправке его можно брать?
0: Нет, это вообще...
1: Это вообще срамота какая-то. Это у нас это нет, это не наш путь.
0: Нет, вообще нет. Я вообще... Стоит человек, да?
1: У него нужен твердый шланг, ты его берешь. Нет, ну что? Так вы знаете, так мы далеко уйдем.
0: Не, не надо, да, давай остановимся на этой истории. Хорошо, вывод какой?
3: Вывод нужно сначала проверять пистолет на его профпригодность, а только потом оплачивать.
0: Вот, и я тебе про это же. Сначала проверяешь пистолет, да? О, кстати, мне надо его проверить, сходить. Сейчас.
1: Просто народная мудрость какая-то.
0: Да, сейчас проверю. Сейчас надо проверить быстро. Я сбегаю, и через несколько минут вернемся.
1: Моя кукушка пошла.
0: Да.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Россиян предупредили об уголовной ответственности за попытки подкупить сотрудников АЗС. На фоне ограничений на продажу топлива в более чем 40 регионах некоторые водители пытаются договориться с операторами заправок и предлагают деньги, чтобы получить больше бензина. Юристы напоминают, что такие действия могут квалифицироваться как коммерческий подкуп. Максимальное наказание – штраф до 1,5 миллиона рублей или до 7 лет лишения свободы.
1: Пытаются договариваться? Это как? Типа, сделай по-братски, как?
2: Да, но то мы и люди, что-то, мы должны договариваться, как бы. Ну, что как бы все проговаривать все. Вот это же очень цивилизованно.
1: Да, но как это происходит? Типа, они этих кассиров, они с ними прямо вот на кассе договариваются? Или типа в сторону отводят? Типа, можно тебя там, да, вот давай в туалет на минутку, да, зайдем, тут дело есть там. Там, иди сюда, да, или как?
2: Дело в том, что если он отойдет с того в туалет, как бы там кто-то другой займет его место. Нужно сразу на кассе договариваться. Прямо так.
1: Да,
2: ну, так
1: сложно,
2: знаете, чтобы сзади люди не услышали там, да?
1: Как бы вы договаривались?
2: Ну, как так, это. Ну, так, подмигивал бы там, да, там. Пс-пс-пс. Чернобровый.
1: Ну. Нет, они же деньги еще предлагают. Нашуршать.
2: Пошуршал или позвенел монетами.
1: Вот видите, мы не знаем даже, как юристу предупреждать. Понятно, что уголовка, что ответственность. Понятно, что штраф и даже уголовка. Но как это делать, даже вот толком неизвестно.
2: Вот непонятно, за что уголовка. Смотрите, я хочу больше бензина и плачу больше денег. Еще 2 недели назад это было нормально.
1: Правильно, да? 2 недели назад.
2: Я хочу, хочешь больше, плати больше. Времена хочешь еще меняются. Больше, еще больше, пожалуйста.
1: Конечно.
2: А сейчас уже как это, почему? Это же схема просто вот такая вот.
1: А понимаете, вы сейчас рассуждаете категориями прошлого.
2: Ну,
1: да?
2: В общем,
1: мало
2: да.
1: Ли что было. Договаривай. Раньше это называлось купить бензин.
2: Да, купить много бензина.
1: Но, смотрите, видите, значит, и в любом случае эта схема, вот эта договариваться, она не работает, потому что они палятся, да, и больше, или их там сдают сами кассиры, да.
2: Ну, а юристы уже насторожились.
1: Даже юристы знают, мы об этом узнали, новость, да.
2: А может, сами юристы пытались договариваться.
1: Ну, не вода, и поняли, что бесполезно. Ну, не важно. Так вот, в любом случае, поэтому не надо договариваться с сами этими кассирами, с теми, кто за стойкой стоит. Не нужно договариваться с ними. Уже все, тему спалили. Действовать нужно через их близких. То есть нужно знакомиться с их родственниками, да, заводить там какие-то отношения с ними. А лучше всего сразу же жениться на бабушке кассира заправки, да?
2: А, то есть в хорошем смысле слова с родственниками. Я думал, вы предложите там бабушку в заложники взять.
1: Нет, конечно, зачем?
2: Моя бабушка у меня.
1: Еще хуже. Нет, это уж когда совсем бензина нет, когда литр остался. Нет, а так просто женился, да, так сказать, на бабушке за 50 литров 95-го. А что, кстати, это сейчас выгодный брак. За полный бак бензина, да, на бабе Клаве. А когда она умрет, да, она, может, еще и канистру с дизелем завещает. То есть есть все резоны. А не так грубо сразу пришел к кассиру, да, сразу требовать. Но а так пришел уже с... А вот представь, вот вы пришли к кассиру так просто, же что там, да, давай договоримся. А так вы пришли с его бабушкой сразу же.
2: Или просто он приходит к бабушке, там, ну там, на юбилей, а там... Спишь
1: вот это,
2: на диванчике.
1: Да,
2: и что, как такому даст, откажешь?
1: Он да? Не даст вам бензина, конечно.
2: Роднулечка уже же.
1: Конечно, и у нас, конечно, люди, ну, у нас приспособятся, конечно, ко всему. Да, вот у нас, знаете, у нас не будет вот этих уличных туалетов. Будем договариваться с бабушками, с теми же, которые в туалетах, я имею в виду, сидят, знаете, на
2: ну, их же не будет. Ну, видимо, эти бабушки будут сдавать свои туалеты в своих квартирах.
1: А, это другая история. Нет, туалет это не пойдет, потому что люди сэкономят на подъезде. Надудонят на лестнице.
3: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на радио

0: шоу.
1: Зумеры начали использовать камеры долгосрочного хранения вещей вместо съемного жилья в Москве. Из-за высоких цен на аренду молодые люди все чаще арендуют складские боксы площадью 1-2 квадратных метра за 2-4 тысячи рублей в месяц. Помещения оборудованы сигнализацией и доступны круглосуточно, а более просторные боксы стоят от 6 до 17 тысяч рублей. Для сравнения, аренда однокомнатной квартиры в центре Москвы сейчас обходится в среднем от 70 до 200 тысяч рублей в месяц.
2: А зачем они сравнивают квартиры с камерами хранения? Я думал, что это как бы не совсем одно и то же.
3: Ну да, желтая и круглая.
2: Да. Ну вообще логичнее, что квартира как бы стоит дороже камеры хранения.
3: А знаете, окна есть.
2: Ну да.
3: Туалет, ванна.
2: Да, и, да, и бабушка сидит. А если сравнить цены квартир с помойными контейнерами, так в Москве это цены на квартиры вообще преступление. Потому что помойные бачки, они вообще бесплатны. И кстати, знаете, вот действительно, а зумеры не хотят реально сэкономить и пожить в помойном бачке. Потому что там, смотрите, там только одни плюсы. И за аренду платить не надо. Но там же еще и еда бесплатная. А иногда и одежда, и мебель. А если повезет, то в бачке можно и спутника жизни встретить.
3: Вот тут не получается. Смотрите, они же все-таки не живут в этих камерах хранения. Они там хранят вещи. То есть такая, смотрите, странная ситуация у московских зумеров. Денег на аренду жилья у них в Москве нет. Но вещей накопилось изрядно. Что аж нужно хранить как бы где-то в каких-то там... На складах. Откуда у них столько вещей, которые...
2: Ну, а, понимаете...
3: А где они сами? Потому что вещи они сдали, как бы, на хранение.
2: Вот этого
3: а
2: я не очень понял.
3: Они?
2: Этого я и не очень понял, потому что... Я вообще не понял, о какой камере хранения идет речь? Имеется в виду контейнеры какие-то большие, да, типа, да, ангары такие, да?
3: Ну, складские боксы, да.
2: А, ну, тогда понятно, почему так дорого. Там от 2 до 4 тысяч, или, а большие там до 17 тысяч, да? Этого не знаю. А если вот... А если реально все-таки сэкономить и зумерам попробовать жить в обычных камерах хранения? На вокзале. Они же, ну, как бы, они там рублей 200, наверное, да, стоит? Сколько это?
3: Там посуточно, да, там, или да, по-часово там как-то.
2: По-часово можно. Ну, конечно, придется, да, там, калачиком свернуться, но зато там это не... А можно же, смотрите, я не знаю, зачем им есть... Можно... Ведь есть жилье, которое они могут себе позволить. Зумеры, они же вообще небольшие же еще, да?
3: Ну,
2: хотя,
3: нет.
2: Хотя такие лбы, да, бывают.
3: Есть, такие, да, такие.
2: Но не важно.
3: Под 2 метра бывают такие.
2: В любом случае...
3: Кудряшки такие.
2: Да. Вот. Да, это кудряшество, это то, что их отличает. Так они, конечно, здоровые, но в любом случае, я уверяю вас, зумеры, что можно жить в чемодане. Вот есть, во-первых, сейчас такие большие чемоданы, как зумеры, огромные. Знаешь, идет там тетенька, только что там
3: они
2: прилетела.
3: Они обычно почему-то розовые все эти.
2: Да, они, да, абсолютно. Ну, видимо, для женщин. Потому что сейчас кто самые сильные, крепкие? Ну, не мужики же, да? И они, ну, эти огромные... Он чемодан, он идет, он ростом с меня. Это во-первых. А во-вторых, ну, даже если ты там, не знаю, совсем большого роста, там, 2 метра, и кудри еще там метр сверху, да? Ну, ничего страшного. Вот карлики-акробаты в них помещаются вообще просто на раз. Да, и, кстати, и зумерам надо реально учиться у них пройти курс у карлика-акробата. Это называется чемоданинг.
3: Да.
2: Деревнинг, да, есть там вчера...
3: Избинг.
2: Избинг, да, нытинг. Чемоданик, это что? Это так сложно.
3: А если ты еще и карлик, агробат и зумер, то это вообще джекпот.
2: Для кого?
3: Ну, для него.
2: Это вообще идеально. И у тебя своя хата, ведь чемодан-то свой, не аренда, да? Ну да, он стоит сколько там, большой, хороший, если он там, может и не...
3: Он стоит как там...
2: Может и 1040 стоит, ну там и 70, да и 100, конечно, в зависимости, да? Но зато твое жилье собственное, только кудри торчат из чемодана, да?
3: Защемил как бы молнией, да? Знаете, как бывает, когда шинка джинсов можно себе пищить?
2: Не знаю.
3: Там, счастью,
2: не знаю.
3: Да, это уже, да, вам повезло.
2: Покушай. И если, то, и, кстати, это очень хорошо. Идешь, видишь, чемодан с кудрями. Это значит, уже занято.
3: Да, там... Место нагретое.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свое длинное, не спадающее к ногам одеяние, унизанное драгоценнейшим жемчугом, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, куда? 6 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, по поводу случаев на заправке. Меня однажды техничка не пускала в туалет на АЗС за просто так. Я ни черта не купил, обошел с улицы и надудонил им на стенку. Еще и в поддержку накапал на эту тетку.
0: Не понял, накапал и в поддержку надудонил?
1: И в поддержку, а что там уже, два раза, чтобы не вставать, как бы, и в поддержку накапал, и на стенку надудонил.
0: Нет, ну поддержка.
1: Ну а что они такие, что они ее поддерживают?
0: Чтобы два раза не вставать. А кто такой, скажите, а кого они называют на заправке техничкой?
1: Ну, видимо, уборщица.
0: А почему не называют нормально по-русски, не назвать уборщица? Что такое техничка?
1: Вот у нас есть техничка.
0: А, техничка. Что это техничка? Ой, у нас вот...
1: Ну, такое старое советское слово, знаете?
0: Уверен, что советское?
1: Я в детстве помню.
0: В Советском Союзе как раз называли там уборщица, как раз старое слово. Вот у нас здесь, у нас же здесь не техничка, вот, смотрите, вот это кто?
1: Ну, это техничка.
0: Это да, а вот за этим, вон.
1: Ну, тоже техничка.
0: Да,
1: это... Видите, техно крутит музыку.
0: А, это техничка, да. Так, ну, читайте, да.
1: Так. Привет, парни. Давно как-то был случай на заправке. Забыл жену. Я пока оплачивал бензин и заправлялся, она тихо ушла в туалет. Потом еду один и понимаю, что как-то подозрительно тихо стало в машине. Вот до сих пор иногда вспоминаю и думаю, что было бы, если бы я не вернулся.
0: А что? Ну, может быть, если бы ты не вернулся.
1: Вообще не вернулся. И в Хакасию
0: уехал. Может быть, с этого все и началось с бензином? А что же тихо ушла на заправку?
1: Ушла в туалет тихо.
0: А, ну на заправку в туалет, да?
1: Да.
0: А что как тихо?
1: А тихо, как она обычно? На цыпочках там, на подкрадулях.
0: А зачем? Почему тихо?
1: Ну, а что, громко, с песнями, что ли?
0: Нет, ну, смотрите, он говорит, что в машине подозрительно тихо. То есть он имеет в виду, что обычно она там бузит, шумит, что-то говорит, там ругается.
1: Шуршит что-то.
0: Да, а ушла тихо. Это почему?
1: Видимо, может, тоже свалить хотел. Не знаю,
0: куда?
1: Не знаю.
0: Я просто... Нет, но это важные вещи. У меня вот есть серьезные вопросы. Я не могу позвонить, потому что... Да. Как его зовут?
1: А я вот уже не
0: вижу. Вот видите, да. Хотя бы мне говорить хоть эти...
1: Хорошо. Да. Работал я на заправке 12 лет назад. Там случаев было, хоть завались. Вот один. Подъезжает мужик и трезвым голосом несет дичайшую ахинею. Как он в отпуск ездил, как у него теща заболела и т.д. А оказывается, это схема была. Один отвлекает, второй бенз ворует. Мне потом из винтовки звонили. Меня подозревали в схеме.
0: Я не понял, у кого, откуда воруют? У тещи?
1: Знаю.
0: Один говорит про тещу, а другой?
1: Нет, а другой бенз ворует. Отвлекает,
0: откуда?
1: Видимо.
0: Откуда воруют бенз?
1: С заправки. Как
0: проблема? А кого он отвлекает?
1: Сотрудника заправки.
0: А, то есть один рассказывает сотруднику заправки про тещу.
1: Там,
0: потому что тот так увлекается этим рассказом.
1: Да, дальше.
0: А тот...
1: Ага, вот оно что.
0: А тот из бензовоза отсасывает, сливает,
1: да? Схема это!
0: Это вообще мощно, конечно, работает. Слушайте, вот сейчас зря ты об этом сказал. Сейчас 1000 мошенников слышат и... Слушайте, рабочая же схема.
1: Да?
0: Вы представьте, вы заправщик. Да, я к вам подхожу. И можно вас на секундочку?
1: Да.
0: Слушайте, у меня тут теща недавно заболела.
1: Да, и что с ней?
0: Ой, слушайте, такая история. Сейчас расскажу. Садитесь. Значит, еще я путешествую, а теща, а у нее же, знаете...
1: А тещу брали с собой?
0: Да, а у нее пластырь от курения еще есть. Да, да.
1: А вот где
0: видите,
1: пластырь?
0: Видите, как вы увлеклись?
1: Прямо на голой теще пластырь от курения?
0: Да, конечно, и заправщик также увлечется этим рассказом легко. Да? И, конечно, он проворонит все. И бензин сливать не хочу. Надо попробовать. Ну, давайте я почитаю. Вот у меня тут отвисло в хорошем смысле. Вот пишет... Чё? Вот девушка пишет. Когда вы звонили, мама стояла под дверью и слушала про сиськи. Я с ней живу. А кому мы звонили?
1: А кому-то там есть имя?
0: Нет. Ну, я в любом случае звонил, как вы помните, только одному человеку. А это девочка. А это Катя. А она слушала про... А мама под дверью слушала...
1: У нас про сиськи?
0: А мы говорили с Катей.
1: Снять, в смысле, побоялась снять трубку, возможно.
0: Нет, там... чтобы маму не обламывать, чтобы не обламывать, да? Я не понимаю. Не, просто такие сообщения, ребятки, ну вы хоть поясняйте. А может, это просто действительно вчерашнее сообщение? У нас просто мессенджер, он же в конце концов, это же...
1: Иногда вспоминает лучшие сообщения,
0: да, и лучшие времена,
1: и пишет. А вот тоже еще такая вот про схему на заправке. Саня пишет. Саня С. Я покакал на заправке.
0: Все. Все, да. Это история. Возможно, что-то за этим стоит. Он просто первую часть. А самое главное...
1: А потом...
0: Все началось. Ну вот, пишет... Алексей пишет. 2007 год работал на АЗС. И девушка на Мерседес 300, гелик, там, конечно, тогда было нормально. Она поехала со шлангом. Очень странно было. Не то чтобы я понял, то есть было странно, что девушка что?
1: Со шлангом, ну, заправки.
0: А что странно, девушка поехала со шлангом, это странно?
1: Ну, это странно, да. Еще не Мерседес.
0: А как, я не знаю, я такое вижу каждый день постоянно. В чем прикол? Ну, давайте так, согласитесь, значит, в 2007 году на АЗС тоже были проблемы.
1: Да.
0: И девушка со шлангом. Да, понимаете? А если бы, вот представьте, пол страны в 2007 году, вся страна девушек, все девушки страны поехали бы со шлангом. Что бы было на заправках, а?
1: Вообще, все бы началось еще тогда.
0: Тогда, представляете, все
1: нам
0: девушки...
1: Нам дали передышку.
0: Да, все трое раз со шлангом.
1: Хотя в 2006 году у вас все остальное было прикольным. А вот некоторые критические замечания нам высказывают слушатели. Прикольный контент, но что-то потерялась суть. Вот в поисках сути мы говорим вам до свидания.
0: Пора за сути время. Самое, что на есть время сути. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на Рекорде.

0: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
1: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
2: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Колбасный цех. На рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Это колбасный цех. Диджей Балдин за вертушками. Продолжаем с вами готовиться к этим выходным, к питерскому ВК-фесту. У нас такое классное, бодрое припати. Самое время напомнить о том, что если вам нравится эта музыка,

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Это шоу «Колбасный цех» в эфире «Главный танцевальный». С вами диджей Балдин. Сегодня мы очень бодро идем. Получится поиграть чуть больше музыки, чем обычно. Далее в эфире Келвин Харрис, Interplanetary Criminal, Бенвал, Макс Корж, X-Club и многое другое.

А еще и ура в Нижнем Новгороде! Вся подробная информация традиционно на ресурсах Радио Рекорд, а именно на сайте radiorecord.ru, в телеграм-канале Радио Рекорд. Я, кстати, буду выступать и в Питере, и в Москве, и в Нижнем. Ну а стартуем мы уже послезавтра. Всех жду в 16:00, не опаздывайте! А прямо сейчас погрузитесь в эту музыку максимально. Полетели!

Любовь, счастье, радость и энергия. Все есть в этой музыке. Спасибо, что вы провели эти 60 минут вместе с нами. Это шоу «Колбасный цех». Мы с вами услышимся через неделю. Можно было бы так сказать, но нет. В данном случае мы с вами услышимся уже через 2 дня. Через 2 дня. В субботу в 16:00 приходите на сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест. Последний раз напомню. Всех буду ждать. Всем хорошего настроения. Слушайте классную музыку. Меня зовут Диджей Балдин. Пока-пока.

позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Если вдруг, друзья, по какой-то странной причине вы все еще задаете себе вопрос, почему всего лишь час, да потому что у нас сегодня четверг, а до меня был колбасный цех с Женей Балдиным. Поэтому спасибо ему огромное за крутую музыку, крутое музыкальное сопровождение. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке рекорд-пати. Делаем это с максимальной ответственностью четверга. Ну и, конечно же, продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном, опять-таки, направлении. Впереди у нас 60

Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций. Выбирайте из доступных более чем 100 штук, между прочим, там есть. Ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Ну, а прямо сейчас давайте еще полчасика подвигаемся здесь, на радио Тусе Рекорд.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество свежего контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, есть Крем, Хрусталев, Вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саунд Пати и еще много чего интересного в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. И что немаловажно, свежего контента Special for You, друзья. А далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирно, обсудим те или иные треки из сегодняшнего выпуска. Кстати, мы сегодня его открываем на новой совместной работе Лейтон Джордани, Патрик Топпинг и Космо Кинт. Трек называется Tonight. Трек вышел 19 июня на лейбле Mad Minds под лейбл Армады. Для Патрик Топпинг это один из первых релизов на Армаде, а вот Лейтон Джордани продолжает свою серию громких коллабораций после успешного сотрудничества с Cascade, Green Velvet и Genesee. Уже в первую неделю после релиза трек начал появляться в европейских клубных чартах, что стало хорошим стартом для новой работы. Лейтон Джордани, Патрик Топпинг и Космо Кинт. Tonight.

продолжение Рекорд Клаб Шоу, друзья. Ричард Грей и Лиза Jump. Следующая новинка у нас некое переосмысление трека 2018 года в свежем звуке. Ричард давно известен своими хитами, да, и громкие поп-клаб треки он не стеснялся делать и не стесняется тоже. Стоит это

сражается вместе с португало-итальянским саундом от, собственно говоря, португальца Том Энзи и итальянцев Дэнни Рома и Ман Рикс. Nobody, их совместное творение называется. Релиз лейбла Make the Girl Dance от 19 июня. Афрохаусовая работа, которая пришлась по вкусу нашим парням Свенки Дюнс, которую они поддержали за неделю до релиза в подкасте Шоуленда. Презентовал сие творение Том Энзи еще в феврале, а в апреле работа звучит в его же сете в гест-миксе для Record Guest Mix. Итак, прямо сейчас в Record Love Show Том Энзи, Дэнни Рома и Ман Рикс.

Да, друзья, одна из самых громких коллабораций последних недель — Body Drop от Hugel, Big Sean, легендарный продюсер Scott Storch. Релиз вышел 12 июня на лейбле Make the Girls Dance. Для Hugel это еще один шаг в развитии собственного лейбла, очередная работа на стыке хаоса и хип-хопа. Участие же Скотта Сторча, автора десятков мировых хитов, делает эту коллаборацию особенно примечательной. Ну а Big Sean добавляет треку узнаваемую рэп-подачу. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Hugel, Big Sean и Scott Storch. Body Drop.

новая работа. Трек вышел 19 июня на лейбле Tomorrowland Music. После долгих пауз между релизами шведский продюсер постепенно возвращается к активной студийной работе. По крайней мере, мне хочется в это верить. Поклонники до сих пор ассоциируют его прежде всего с культовым Million Voices, но в последние годы Otto Knows все чаще делает ставку на более мелодичное и эмоциональное звучание. Короче, Parview уже успел дебютировать в европейских клубных чартах и стал одним из заметных релизов этого месяца. Предыдущего месяца, если быть точным. Otto Knows, Parview.

занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента. Ну и, конечно же, друзья, разумеется, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист тоже не забывайте слушать. Все предыдущие выпуски, собственно говоря, уже лежат. Совсем скоро положим вот этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили в интернет, сразу же поделитесь с друзьями, сделайте репост, что называется, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Да, спасибо огромное. Далее про списание, что у нас сегодня? Четверг. Ого, значит, в этой студии совсем скоро красотка Леди Вакс и шоу In Between Trust. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. Где с вами я, Леди Вакс. Как всегда, в ночь четверга на пятницу накручиваю бас, ломаю бит. Сегодня у меня гость из Санкт-Петербурга. Брейкс Игрит играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб.

this.

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии я, Лиза Векс. И мы слушаем гостевой микс от питерского музыканта Breaks the Grid, играет для вас в эфире Рекорд Клаб. Ну а я, Лиза Векс, хочу напомнить о том, что мы с вами встречаемся в эти выходные. Парк 300-летия, Санкт-Петербург, фестиваль VK-Fest. Я, Леди Векс, выступаю 4 числа в 8 вечера на сцене Радио Рекорд. Всем быть!

Друзья, вот и прилетел еще один брейкбит час в эфире первого танцевального радио России «Рекорд». Респект сегодняшнему гостю. Брейкс и Грид играл для вас. Трек-лист, ну и, собственно, сам микс вы найдете после эфира, то есть уже сейчас на ресурсах «Радио Рекорд». Ну а также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу «Lady Wax Originals». Не могу не напомнить вам еще разок. Так же, как и то, что в субботу я жду вас на сцене «Радио Рекорд» на фестивале VK-Fest в Санкт-Петербурге 11 числа в Нижнем Новгороде. Ну, а если там никак, то подключайтесь в следующий четверг в ночь. И опять тут «Lady Wax» в эфире «Рекорд Клаб».

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная дверь.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.